0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку.

0: сообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

возьму такси, приеду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя есть

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть

0: Участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21.01 на моих зеленых системных. Приветствую вас всех на волнах неформатного радио. Здравствуйте, все радиослушатели. Здравствуйте, все, кто слушает нас онлайн во всяких приложениях, с сайта. Конечно же, привет всем, кто смотрит стрим. Вот у нас тут Володя Бодров, уже Вовка Положенцев здесь, Димка Дмитриев, Витос Кучинский, Антоха, здравствуйте. Своя компания, Алекс, привет. Смотрю, уже в Дискорде люди висят. Сонька, привет. Привет, Соня, я прям рад, что тебя сегодня увижу, услышу. Вот, ну и давайте расскажу, что за безобразие сегодня будет происходить. Итак, друзья, сегодня третья битва за финал, за полуфинал фестиваля Revolution 2022. Вот, и сегодня у нас, мы услышим, я не помню, то ли 9, то ли 10 групп, короче, вот всех, кого мы сегодня услышим, вот, музыканты, кто у нас первый раз, сразу рассказываю. Во-первых, не стесняйтесь, когда слышите свой трек, кидайте ссылочки на свои странички во ВКонтакте, в Одноклассниках, во Фейсбуках, на свои сайты, где угодно. На ближайшие мероприятия ссылочки бросайте, не стесняйтесь, это не возбраняется, это приветствуется, для того все и делаем. Потому что если люди вас услышат, вы им понравитесь, они захотят дальше с вами продолжать общаться, а где вас искать, никто не знает. Вот, поэтому, когда себя слышите, кидайте, спамьте, это не страшно. Как общаемся? Изначально самое удобное для меня средство общения — это Discord-чат. Вот, ссылочка на наш Discord-чат есть в эфирной теме во ВКонтакте, в каталоге программы «Миксер» на сайте неформатного радио. Там есть у нас пунктик специально для общения. Вот, находите, тыкайте, добавляйтесь. Вот, кому не хочется лишних телодвижений, находите наши стримы. Они идут, во-первых, в Ютубе, на официальном канале неформатного радио, и во ВКонтакте у нас в группе неформатное радио. И пишите в комментариях к стриму, именно к стриму, не к теме, к эфирной, не во флудилке, а именно в комментариях к стриму. Вот, я их вижу, я их читаю, я их буду зачитывать. Вот, Олег Свалов, привет. Здравствуй, дорогой. Пишет, вчера была бомбардировка от компании «Бомба Питер». Вот, вчера к нам ломанулся какой-то чувак. Где ЛВС? Где? Я буду голосовать, где эти ЛВС? А были они, а может, я уже их пропустил? Я понять не могу, что надо. Что, говорю, надо-то вообще? Он говорит, ну мы же в эфире, мы же в ротации. Я говорю, в какой, где? Вот, оказалось, что он вчера сегодня перепутал. Ну, вот, сегодня, все сегодня. Вот, по поводу голосований. Будет у нас два голосования. Первое, альтернативное. Оно ни на что не влияет абсолютно. Привет, Серенька, здравствуй, друг мой. Тебе, кстати, должны были вискарь занести для меня. Я все знаю, смотри, не выпей. Вот, во-первых, у нас альтернативное голосование. Оно никоим образом не действует вообще ни на участие в фестивале. Это чисто наша отсебятина. Будут призы именно радийные, именно от неформатного радио, конкретно от меня, плюс все баллы, которые будут в альтернативном голосовании собраны, они будут умножены на 2 и зачислены на баланс музыкантам на сайте неформатки. Вот, а завтра ночью появится запись сегодняшнего эфира и появится основное голосование, бесплатное, вот, где надо будет проставить галочки за все группы, которые понравились. И, собственно, проголосовать. Через неделю подведем итоги. И я всегда предупреждаю и в начале программы, и во время, и в конце программы. Говорю, люди, ради бога, не накручивайте голосовалку. Если некуда девать деньги, пихните их лучше в альтернативное голосование. Это будет полезнее и музыкантам, и нам, в конце концов. Вот. Но все равно находятся, понимаешь, умельцы. Вот, ладушки. Ну и теперь начнем, конечно же, с приятного, с альтернативного голосования. Абсолютными победителями альтернативного голосования у нас группа Dazzle Ray. Вот, 2000 рублей на них накидали, друзья. Соответственно, я вам умножаю. На баланс вам зачислю 4000. Зарегистрируйтесь у нас на сайте, загрузите обязательно свой трек. Вот, в качестве приза от радио за альтернативное голосование забираю вас на 2 недели. На 2 недели в ротацию в трек недели. Далее, 1200 у нас, крестик две палки, да, группа 12. 1200, соответственно, вам на баланс зачисляю 2400, забираю в трек недели на 1 неделю. На 1 неделю. Так, группа Кефир, 700, значит, умножаю на 2, у вас будет 1400, тоже грузите свои треки на сайты. Вот, Кефир забираю в трек дня, давайте пусть он будет 3 дня у нас поболтается в треке дня. И группа Red Highs, 550, соответственно, вам 1100 на баланс и тоже и на 2 дня в треке дня. Вот так вот. Вот так вот я раздолбал вам ротацию. А теперь я выключаю со стрима альтернативную голосовалку старую, включаю новую. Ну, потому что уже призы розданы. И теперь мы перейдем к основному голосованию. Ну, тут не без сюрпризов. Конечно же, я предупреждал, я кричал, люди говорил, не крутите, давайте честно. Ну, нет. Короче, победители следующие группы, которые проходят в следующий тур, да? Группа НТО, группа Red Highs и группа Бейтман. Вот, эти три группы двигаются дальше. Вот, и, собственно, нон-стопом мы послушаем Red Highs и Бэтмен, потому что группа НТО, ну там прям совсем, совсем какашечная запись, просто смысла не вижу. Две песни нон-стопом, и начнем, собственно, основную часть программы. Поехали.

с ножа, мне набраться злобы, я ем с ножа, прям.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21:13:31 на моих зеленых системных. Такое вот красивое системное время. Вот, потихонечку народ подтягивается. Настюха, привет. Вовка, привет. Так, Димка Дмитриев пишет: главное не скучать. Не-не-не, скучать нам тут некогда. Так, Лена Гальчук пишет: НТО лучше услышать еще. Услышим, обязательно пусть пришлют в качестве. Я бы с удовольствием их сейчас поставил, но там, ну, просто было нечего слушать. Я помню, когда основной эфир был, ну, нечего было слушать. Вот, так, ладушки, Пермь у нас тут, Тула здесь, Москва здесь, Подмосковье здесь. Настюха пишет: всем привет, болела, голосовала за 12-й Бэтмен. За первых очень жаль, за вторых очень рада. Ну, ребят, ну что сделаешь? Ну, я предупреждал всегда и всех: не накручивайте, потому что, ну, это все очень легко определяется. У нас уже такой опыт в этих голосовалках, мы их все знаем, все слышим. Вот, там, кроме той статистики, которую я сбросил, у нас же есть еще статистика кликов. Вот, а клики, они... Ну, у нас есть такая штука у Яндекса, он отслеживает, как мышки ходят по сайту. Вот, и когда идут голоса пачками, да, Вань, то, что они идут пачками с интервалом в несколько секунд, это работа ботов, работа скрипта, плюс этих кликов нету. Нету этих кликов, просто как живой человек заходит и тыкает мышкой. Вот, эти клики все у нас отображаются на, как он называется, тепловизор. Есть такая штука у Яндекса, тепловизор сайта. Вот, их нету. Поэтому как бы понятно, что заходил скрипт, вот, и шлепал с интервалом в какое-то время. Вот, поэтому... Ребят, не спорьте. Я знаю, как все это работает. Я прекрасно вас понимаю. Я сам участвовал в голосованиях. И эту голосовалку мы ведем уже не один год. И не два, и уже лет 10 мы все это ведем. И, ну, понятно, что уже все это... Ваше Величество, вы можете быть не в курсе. Вы можете быть не в курсе, но накрутка была. Может быть, не вольно. Может быть, не вы сам лично, да. Но так уж вышло. Тут... Ничего, я против вас лично ничего не имею, серьезно говорю. Я очень рад, что вы в альтернативке победили, и буду вас слушать, и загрузить еще треков, и возьму вас в какую-нибудь программу обязательно. Но касаемо голосилки, правила для всех одинаковые, поэтому, сорян, ничего личного. Вот, потому что до последнего выйдя... Не-не-не, это не конкуренты, видите, там... Они же шли хорошо, шли, потом хлобысь и понеслось, видно, сорвались. Когда другие начали крутить, вот, подсорвались, или кто-то из знакомых подсобил, может, решили, а дай-ка мы ребятам поможем, проплатим там пару сотен голосов. Это случается, ну, тут как бы... Я не могу всех контролировать, а... Делать поблажки тоже нельзя. Ну как? Не последний раз. В следующий раз будете мудрее. Вот, ребята, кто не крутил, как бы у них все хорошо. И голоса идут стабильно. Как есть, понимаете, есть, как это называется? Естественный прирост голосов. Вот. Когда вы ходите, постите всем... Я перепостов, знаете, сколько нашел? Всего три. Всего три перепоста во ВКонтакте. Вот. Это тоже о чем-то говорит. Когда люди пишут в личку: вот, давай, проголосуй, пожалуйста, ты сам этим занимался, я знаю, не каждый пойдет голосовать. Вот, это не получается так, что ты отправил и через секунду проголосовали, ты отправил, идет естественный прирост. А когда вот такая бомбежка пошла, ну понятно, что человек сидит и через VPN долбит, или скрипт купили, вот и все. Поэтому не надо, не рассказывайте мне про это. Ладно, поехали. Основная часть программы, и начнем мы с группы The Nets. Город Москва, и про себя у них написано очень много. The Nets — это московская гаражная группа. Собственно, ставим, слушаем, поехали, ну а я с вами дерябну.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:21:59. Вот такое красивое время. Ольча у нас нарисовалась. Привет, Ольча. Пишет, не дешевое это дело. Оль, ты про что? Ты про накрутки? Ты про накрутки, не дешевое дело. Вот, главное, оно бессмысленное. Зачем? Зачем все это нужно? Я не понимаю. Ну, как бы, победа ради победы. Ну, для чего? Для чего? Вот, просто вот ребята, которые на альтернативных голосовалках вложились, да, бабла они вложили, так я им его на два умножил, оно сейчас будет на балансе, кто-то будет у нас две недели в ротации, кто-то неделю, кто-то три дня, кто-то сутки, вот, но они хоть с толком потрачены, их услышит ту его куча людей, вот, их послушают, услышат, как они называются, услышат, как они звучат. Вот, а вот эти деньги, которые в ту голосалку вбуханы, я вообще не понимаю, зачем это? Зачем? Для чего? Вот, ладно. Отзвучала у нас группа The Nets. Давайте буду читать комментарии. Так. Нет, я не потому что. Я какую-то подоплеку хотел сказать. Сегодня я ходил открывать счет в евро. Нет, давайте, ладно, сейчас мы вернемся к группе все-таки, про группу. Расскажу, зачитаю комментарии, а потом вернемся к евро. Я просто забыл, к чему я начал это рассказывать. Вот, сложная у тебя работа, дайте Господь здоровья и сил. Спасибо, ребят, спасибо, потому что сил надо, я уже выдыхаюсь, если честно. Так, вот, звучат неплохо, но немного занудно. Нам пермики пишут. Настюха, нечеловеческое животное, ставит плюс один. Так, Олег пишет, блин, чё русские группы называют себя на тарабарском языке и поют на нём. Слушай, ну, видимо, им нравится. А причём я смотрю, это тенденция. Вот у нас уже третий эфир в этом году от фестиваля Revolution. И групп с русскоязычным названием, блин, наверное, процентов 20 всего. Все остальные на тарабарском. Вот, и поют в основном уже 50 на 50. Раньше в основном все по-русски пели, теперь уже 50% на латинице, 50% все-таки на родном. Так, что там? Ты. Все, больше никто ничего не написал. А что так это плохо комментируем-то? Я не понял. Я говорю, где фанаты? Мне группа The Nets понравилась. Мне группа The Nets понравилась, но я тут много трындел, и я плохо послушал, но как бы у меня не вызвало отторжения, честно скажу, но я буду переслушивать, когда буду выкладывать эфир на сайт, запись эфира, я еще раз переслушаю, потому что я, вот, у меня начало прям купило, я хотел надеть наушнички, послушать, а потом отвлекся. Вот уж, простите меня, группа The Net, я вас послушаю, когда буду выкладывать эфир. Так, поехали дальше. Вот группа ЛСВ, вчера забежал чувак на эфир, вчера на эфир забежал чувак, где ЛСВ, где они, где этот чувак, который вчера забегал, вот мне интересно. Он так истерично кричал, что вот, блин, где ЛСВ. Вот, и нет его. Итак, группа ЛСВ. Поехали, читаю. Трек «Высь моя». ЛСВ в своем творчестве соединили два жанра: христианский рок и русский рок. Душа, эмоции и чувства скрываются в каждом слоге, в каждой ноте. Но чтобы их увидеть, надо пропустить песни через себя. Вот, собственно, все, что написано. Я сразу удаляю, чтобы мне не путаться. Ставим, слушаем. ЛСВ, Москва, «Высь моя», поехали. А вы комментируйте обязательно, потому что...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21:33:15 на моих зеленых системных. Такие вот красивые цифры у нас все время выскакивают. Тут пока звучал вот этот христианский рок, все зрители стрима думали, что я тут занимаюсь легкой эротикой, а именно радую сам себя. Вот, потому что руки мои интенсивно двигались. Вот, и лицо было блаженное. А все дело в том, что мне тут Коляновна принесла носок. Я его померил, она говорит, распускай. Я сидел сейчас, сматывал клубок, пока у нас звучала группа ЛСВ. Вот, Серега, ну я как бы за эфиром сказал, давайте я еще в эфир повторю. Очень глухая запись у вас получилась, ребят. Очень глухая и очень длинная. Вот честно вам скажу, такие тайминги, это просто... убийство. Это просто убийство для любой песни, какой бы она хорошей и вкусной ни была. Потому что даже если она просто изумительная, но все равно почти 7 минут. Сейчас я сейчас хочу посмотреть, сколько это было. 6.54. 6.54. 7 минут, представляете? Это просто вот феерично сложно слушать. Даже Pink Floyd, которых есть что послушать, да, они и то у них, по-моему, максимальный, что-то там в пределах 5 минут был, но, блин, это Pink Floyd, и там столько всего наворочено. Вот, поэтому, ребят, конечно же, надо или кастрировать, да не или, а прям вот надо кастрировать, это просто вот пожелание. Вот, и занудность, с ней надо что-то делать, ну, если вы дальше как-то, если вам интересно мое мнение, я вам расскажу. Вот, песня должна живой быть, она должна прыгать, она должна скакать, даже если она очень грустная, она должна грустно прыгать и грустно скакать, она должна жить. Вот, а тут вы как начали в начале, дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, и вот всю песню. Вот, так, Настюха пишет, музыка явно для любителей пост-рока и думерского настроения, ну и, наверное, для ценителей текста. Мне скучновато и однообразно, но это максимально субъективно. Вот, слушайте, я сейчас читаю людей. Витос пишет, вот прямо хочется, чтобы побыстрее темп был, это Пермь. Вот, ну побыстрее, чтобы пролетело быстрее. Вот, Вадим пишет, так вот он, какой христианский рок. Вот, Ваня написал, группе ЛСВ не хватает второй гитары. Слушай, ты знаешь, ну, Скворцы Степанова, твой же он дружбан, так? Ну, как они начинали? Бас и барабан, там вообще гитар не было никаких, поэтому тут дело не в количестве инструментов, мне кажется, тут дело в подходе. Вот, просто надо избавиться от занудности. Так, такое ощущение, что песня писалась с пульта, вот, пишут, так? Далее, что тут у нас? Скиллет тоже христианский рок? Я не знаю. Так, Антоха пишет, неплохо, сегодня как-то легко начался эфир. Интересно, эта тенденция сохранится или далее будет мясо? Слушай, я не знаю, поглядим. Ну и, собственно, все. Все, комментариев больше нету. Так, что там у нас еще? Все. Я понял. Короче, Серега, я ни в коем мере не хотел обидеть, беззлобно. Я вот сказал то, что думаю, то, что услышал, и то, что, ну, как мне кажется, было бы верно, да? Я на мнение Бога не претендую, на высшую какую-то инстанцию. Ну, по крайней мере, как человек, который в радиоиндустрии уже больше 30 лет, могу, наверное, советовать. Ни в коем случае не могу приказывать, но посоветовать могу. Поэтому работать. Я думаю, у вас получится. Я думаю, у вас есть куда двигаться, у вас будет интересно. Вот, ну и, конечно, грузите больше треков на неформатку, потому что по одному треку какое-то сделать впечатление, создать о группе, ну, очень сложно. Вот, может, что-то у вас там подвыберу и в какую-нибудь другую программу вас еще возьму. Поехали дальше. Поехали дальше. Roll Baby Roll. Roll Baby Roll. Москва, трек называется LM. LM. Я эти сигареты не курю. Вот, и про себя у них написано следующее. Экспериментаторы с жанрами, которые нарекли свое психоделическое творение стилем open rock, с характерно открытым и широким звучанием, как на open air или стадионе. Вот, ну давайте послушаем. Давайте послушаем. Я дораспущу носок. У меня налито, кстати, давайте наливайте, у кого есть чего. Дерябнем. Ну и, собственно, ставим, слушаем. А вы комментируйте. Комментируйте, друзья.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:43 на моих зеленых системных. Ну, ребят, прям вот нареверили вы, мама, не горюй. У вас ревер ревером погоняет и ревера заворачивает. Это все равно, что делать самокрутку из целой газеты. Из целой газеты делать самокрутку. Вот. И не важно, что туда забивать. Не важно, что туда забивать. Накуришься одного свинца. Вот. Так, вот смотрите, пишут. Не то. Не люблю ревера. Люблю близкий голос, чтоб прям в уши. Ну, близкий голос это как бы на любителя, но все равно как бы ревера прям перенасыщено было до такой степени, что невозможно слушать. Так. Вот, пермики пишут, идея неплоха, подкачала реализация. Ванька пишет, трек надо пересвести, группа хорошая, а на концерте пока еще сыроваты. Ну, слышно, что как бы ребята вот прям где-то совсем в начале пути, потому что ошибки такие они, ну, можно сказать, детские, да. Вот, ну, все же приходит с опытом, я думаю, научится. Так, вот пишет Антоха, качество песни просто поразительное. Я понимаю лайв, но студийка, чтоб такая была. Ну да, ну да. Так, Настюха пишет, вступление особенно супер. Вот я тоже, я на вступление прям, я так обрадовался. Думаю, сейчас будет что-то прям такое клевое. Вот, но потом там... Вот, в целом тоже скорее понравилось. У меня, конечно, за барабаны больше всего ухо зацепилось. Живую они акустически используют или комбинируют с миди. Слушай, я думаю, на живых они лупят, потому что... Вот. Просто на начале мне нравится вариант со студийки. Их бы и вживую на миди играть, как по мне. А далее живые отлично звучат, но в студийном варианте мне не очень нравится. Суховато и компьютерно. Слушай, Настюх, мне кажется... Мне кажется, дело даже не в том, что как они... Там все плохо звучит. Там все звучит плохо именно... не потому, что ребята играют плохо, нет. Потому что сведено отвратительно. Вот сведение надо прям вот кто делал трек. Взять и настучать по барабану. Опустить голову в бочку и, понимаешь, стукать педалью с двумя карданами. Чтобы прям... вышибло всю вот эту дурь из головы и дальше сделать все по канонам. И мне кажется, будет хорошо. Мне кажется, должно получиться интересно. Потому что задумка клевая. Я прям вот думал кайфану. Я честно надеялся кайфануть. Но не получилось. Ну не шмогла я. Не шмогла. Вот, ладушки. Едем дальше. Not an astronaut. Астронавт. Не астронавт, я так понял, да? Не астронавт. А что по-русски не написать? Не космонавт. Я не космонавт. Трек называется «Оставь меня здесь» и такая сопроводиловка. Московский проект, состоящий из тех, кто точно не пройдет подготовку к полету в космос, но мечтать и рассуждать о нем, а также о роли человека во всем этом им никто не запрещает. «Non an astronaut» — это отзвуки космической рок-меланхолии с элементами пост-рока. Так, опять пост-рок, опять пошли заумные названия, ну, давайте слушать. Итак, «Not an astronaut», «Оставь меня здесь», «Москва», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21-51-57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал от меня уже, до вас еще. Вот, ну я кайфанул, ребят, мне понравилось. Классные мальчишки. Вот только название хрен выговоришь. Если есть возможность, поменяйтесь на некосмонавт. Мне кажется, некосмонавт круче звучит и выговорить проще, и на слуху будет. А вот мне кажется, некосмонавт круче звучит и выговорить проще, и на слуху будет. А вот это not an astronaut.

это не зяма. Это не зяма. Вот, Настюха пишет, если написать «не космонавт», это звучит как название для веселой рок-группы, а на аглише уже как пост-рок. Ну, не знаю. Вроде неплохо, гитара навязчива немного, а так неплохо. Вот Витос пишет. Так, что-то эта песня не очень пост. Это не делает ее хуже, просто, но в то же время сложно. Со вкусом, в общем, развязка композиции особенно прекрасна. Вот, вот, видите, не только мне... Молодцы! Молодцы, ребят. Ну, как бы, жду еще... Где вообще, где, кстати, музыканты сами? Че они тут у нас? Никого в чате нету. Ни там, ни в Тутубе, ни в стриме. Я не знаю, такое ощущение, что им вообще посрать. Вот, ну ладно, поехали дальше. 91PA, вот тоже, я не знаю, 91RA, короче, 91RA, город Москва, трек «Я скучаю». Группа образовалась в 96 году, изначально коллектив был в экспериментальном составе, бас-ритм, бас-драйв, барабаны, два баса, прикиньте, два баса было, барабаны, вокал. Сегодня остался один бас и барабас. При живом звуке трудно поверить, что такой плотный саунд идет всего от одного инструмента. В музыке 91RA есть блюз, фанк, хардкор, нью-метал. Суммарно можно жанр обозначить диско-нью-метал. Ну, ладно, хоть не панк-рэп. Вот, поехали. Даже мне интересно стало, я прям срочно хочу это услышать. Я хочу... Non-human animal, говорит, давайте не ругайте not an astronaut. Ну, вы тоже не человеческое животное. Кстати, звучало бы лучше, чем вот это non-human animal. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, дорогие, приветствую радиослушатели, приветствую, кто нас слушает в онлайне. Здравствуйте все, кто будет слушать нас завтра ночью на подкастах iTunes, Spotify, Google подкастах и SoundStream. Вот, вам отдельное привет. Вы самые тихие наши слушатели. От вас ни комментариев не дождешься, ни подзвуков, ни подсвистов. Блин, ребят, ну классно же. Классно отзвучало, классно. Опять про сахар. Закупаете сахар. Что, ты про что? Ты про что сейчас? Про какой сахар? Сахар надо. Я беру взятки сахаром. Так, ребят, в группу я к вам вступил уже однозначно. Я тут, когда наушники одел, я услышал, что там подклад идет. И я так это в стрим говорю, ну вот же подклад же звучит. Вот же звучит же подклад. Вот, мне ребята пишут, ни хрена. Ни хрена, это октавер стоит на басухе. Вот, и он синхронно с овердрайвом качает. Слушайте, и у меня прям мысль, ну я уж продублирую, я в стрим это сказал. Продублирую в эфир, мне захотелось попробовать, у меня же тоже. Просто я октавер пользую снизу вверх, да, то есть у меня гитара, и я октавер использую, чтобы сделать из нее бас-гитару. А из баса сделать что-то высокое мне в голову не приходило. Вот я теперь озадачился. Я хочу попробовать октавер, наоборот, снизу вверх запустить и развернуть звук хочу попробовать. Вот, вот чего у меня пришло в голову. Так что, ну, не скоро, но недельки так, это через 3-4 я планирую засесть за репетиции опять, потому что я сейчас сайтом занимаюсь плотно. Обновляем сайт. Вот, уже половина работы сделана. Уже получается удобно и интересно. Короче, скоро-скоро мы обновимся. Вот, и 91 ра у меня прям вот вам респекты. Грузите на неформатку, грузите еще треков. Мне интересно послушать, что у вас еще есть. Так, сейчас я вас сразу отсюда удалю из сопроводилок, чтобы мне не путаться. Так, теперь давайте вернемся к комментариям. Вот, кажется, нашла себе нового фаворита в этом конкурсе, пишет Настюха. Инструментал максимально, как я обожаю. Вокал, может, уже не так, чтобы прям ах, как мое, но живьем он бы мне тоже максимально зашел. Так, что там? Качева и, главное, понятно, про что песня. Пермяки пишут. Вот, это самая крутая группа. В лайве качают очень круто, играют без подклада. Это мне Ванька написал. Потому что я всегда ругаюсь на тех, кто с подкладом. Когда целая группа выходит, да, и еще у них там подклад. А некоторые вообще просто делают вид, что играют, а на самом деле там минусовочка идет. Вот этих я вообще прям ненавижу. Вот, ну тут прям понятно. Тут я все понимаю, что происходит. Мне понравилось. Так, что там еще? Смесь черного обелиска, Игоря К. и группы Интро. Звучат интересно. Так, что еще у нас? Где-то еще были комментарии. Вот, рок-н-ролл жив. Почти моторхед. От рок-группы Игра. Привет, привет вам. Привет вам, Игра. Я вас не помню, честно. Но не обижайтесь на меня. Вас очень много. Я, ну, просто физически. У меня голова маленькая. А еще я же пьяница. Алкаш, понимаешь, с бородой уже старик. Я уже вижу плохо. Ну и название групп я забываю прям на раз-два. Я завтра эфир вот выложу ночью и уже забуду про всех, кто сегодня отзвучал. Ну, вот такой вот я. Но я не со зла, ребят, честное слово. Просто вас очень много. Так, ладушки. Ну и все комментарии зачитал. Ребят, вы классные, мне понравилось. Вот пишут, спасибо за тепло. Пермики у нас вообще самые теплые, кстати, и самые постоянные. Поехали дальше. Далее у нас группа Pedro the Pig. Педро Поросенок, короче, свинья Педро, давайте уже по-русски. Свинья Педро, город Москва, трек называется «Полюса». Свинья Педро, московская группа, играющая альтернативный металл и рэп-кор. В творчестве прослеживается взрывное сочетание мощных качающих рифов и плотного речитатива. Вот, речитативеры-металлисты подъехали, давайте слушать, мне даже стало интересно. Да, все, тут готово, поехали, Стэн, слушаем, вы обязательно комментируйте, а я еще сейчас стакан проглочу под это дело.
3: Наверное, мы с тобой слишком разные, поэтому я здесь, а ты там.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Тут вот нам... А тут у нас, знаете, как получилось, смотрите, вот ребята пишут, не, Педро не то, вот, а я же тут, ну, я за эфиром говорю, да нет же, ну, у ребят все нормально, они в рамках молодого своего вот этого вот 21 века, то, что у нас песочница уже сзади висит, понятно, нам сложно это слушать, но в рамках жанра вполне себе ничего, ничего так звучат, вот, а тут Ванька мне пишет, группа хорошая, уже не молодые, вот, слушай, я не верю, Вань. Я, ну, насколько они не молодые? Насколько не молодые? Ну, понятно, что им не по 16 лет. Вот, но точно им не ближе к полтиннику уже. Так, Витос пишет, на концерте, наверное, интересно смотрится, а так привыкать к такой музыке надо. Вот, слушайте, ребят, ну, честно скажу, вот хоть и не очень такие комментарии, но... Мне понравилось в основном. Ну, текст я не слушаю, я не знаю, про что песня. Я голос слушаю, как один из инструментов общей аранжировки. Я его слушать начинаю, текст только когда мне песня понравилась уже. Вот тогда я начинаю вслушиваться. Вот так, в принципе, очень даже ничего. Учитывая, что мы живем в 2022 году, вот, и вот-вот отключат YouTube. И кто бы думал, мы ходим победным маршем по Украине. Вот, и вот, наверное, вот в данный промежуток времени вполне себе очень даже ничего. Скажем так, вопросов у меня не возникло ни к чему. Все в рамках жанра. Я не скажу, что я что-то новое для себя открыл, да, какую-то Америку, но в рамках жанра вполне себе качественно. Мне отторжение не вызвало, во. Отторжение не вызвало. Так, ладно. Что-то тут Настюха царапает целое ведро текста. Ну, давай уже дописывай быстрее. Мне же уже зачитать надо. И как бы я вот это сказал, а сейчас пройдет 20 секунд, и она только услышит. И представляете, сколько мне еще ждать? Я ж тут весь изведусь. Вот, апокалипсис уже близко. Апокалипсис уже наступил. Ты знаешь, я уже 3 года. Уже 3 года как кричу, хочу зомби-апокалипсис. Хочу я зомби-апокалипсис. Уже пора, уже дайте мне. Колян, забирай свои нитки. 1200 возьми у меня с карты, господи. Вот бабы-то, а. Вот, и я так ждал зомби-апокалипсис. И пришел вот этот зомби-апокалипсис. Походу он пришел. Вот, Настюха написала, скажу как девка. Скажу как девка, которая по молодости слушала взахлеб всю мазафаку. Что только мне попадалось. Тут как бы все хорошо, но с учетом количества таких групп не вижу изюма. Как-то не слышу всякого там флоу в речитативе. Ритм довольно топорный, добавить чего-то надо, чтобы хотелось под них слэмить. Вот, вот вам баба истину сказала. То есть, ничего нового, как я и сказал, ничего нового я для себя не открыл, но так в рамках жанра вполне себе пристойно. Поехали дальше. Далее у нас, даже вас, блин, еще выговорить надо. Щепресет F. Вот же, мне же Ванька транскрипцию написал. Щепресет F. Вот, щепресет F. F1. Помощь. Кладбище домашних животных называется трек. Молодой трагикомедийный инди-рок-дуэт исполнительницы Фаины и мультиинструменталиста Павла. С иронией, раскрывая острые темы в своих песнях, рассказывают о реальных персонажах московских спальных районов, в каждом из которых слушатель узнает свою темную сторону. Ну, давайте. Прям вот про темную сторону заинтриговали. Ну, а я пока бахну, конечно же. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, Ship Press ETF. Короче, она нажимает F. Ну, назовитесь вы по-русски, блин. Смотрите, девушке 16 лет, очень хорошая, самобытная. Она мне понравилась. Я честно говорю, мне понравилось то, что она сделала. Там нету никаких изысков, нет, там просто вот само по себе получилось интересно. Но, Стаска, привет, здравствуй, друг, пишет, вот какая веселая песня. Вот, смотрите, пишет, мне девочка понравилась и припевчик хитовый. Так, что там еще у нас? Хватит слушать сведения, это инди-рок, записали на диктофон, ничего не сводили, просто кайф и все. Нет, Вань, тут дело в чем? Сведение было произведено. Я же смотри, если ты стрим смотришь, я то в мониторы слушаю, то наушнички одену, то мониторы прибавлю, то убавлю. Я именно все это слушаю. Я к чему? Я за эфиром сказал, я сейчас в эфир повторю. У меня есть ощущение, что сводили трек в наушниках. Вот, это большая грубая ошибка, потому что в наушниках он звучит хорошо. Вот, на колонках я слышу только низкую середину. Вот, все совсем по-другому. И если бы вот я в колонках услышал бы такой же звук, который в наушниках, я бы кайфанул 4-жды, 5-жды, 6-жды кайфанул, и я бы в машине бы даже включил эту песню. Но нет, в машине я ее не включу. Хотя мне понравилось, что ребята делают. Она нажимает F. Она нажимает F. Девочка, я не знаю, как тебя зовут. Ну, не написано ничего тут про это. Вот, загрузи еще своих треков на неформатку. Мне интересно, что ты делаешь. Хочу еще послушать. Скорее всего, что-то возьму в какую-нибудь программу. Едем дальше. А, вот, нет, стопэ. Пишут вот нам пермики. Даже не знаю, что сказать. Пожелаю трудиться дальше. Что-то даже и получится. Нет, там все получилось. Там все хорошо. Там именно, вот, как тебе сказать, Витос, это отдельный стиль. Это даже не стиль, это просто состояние души. Вот то, что мы сейчас слушали, это состояние души. Это хорошо, это я люблю такие вещи на самом деле. Это, ну, сейчас может многие улыбнуться, но я скажу, рядом вот с этим стоит ЗАЗ, рядом с этим стоит Агузарова. Не думайте, даже не спрашивайте, как я их составляю рядом. Ну вот для меня вот это все стоит рядом. Вот, поэтому все сделано. Единственное, что вот сведение. Сведение это прям вот жесть. Надо пересвести. Но это лично мое мнение. И я советую. Едем дальше. Мне вот тут пишут, что я вчера обещал трэш, угар Рубилова. Ну, не я же выбираю треки. Не я же их выбираю. Поэтому я очень надеялся, что Рубилова будет. Ну, сегодня такой эфир. Лайтовый. Едем дальше. Далее. Наши, ребята, наши. Я могу точно сказать, они наши. Они с неформатки. Они уже много лет с нами. Группа Аманава. Город Москва. Софья, я видел, она сидит, Соня, прям уже с начала программы в Дискорде. Ждет. За них я прям буду болеть, честно. И сам проголосую, схожу обязательно. Обязательно схожу, проголосую. Вот, Москва, Манава, любовь, давайте я уже зачитаю. Уже несколько лет делают российский поп-рок самой высокой пробы. Их мини-альбом Part One является своеобразной витриной достижений группы. Тут и новые песни, и по-другому звучащие старые. Русскоязычные тексты сменяются английскими. Звук выверен, вокал мелодичен, очень своеобразен, легко узнаваем. Мелодии аранжировки гипнотизируют и заставляют возвращаться слушателя к песням снова и снова. Вот. И я могу сказать, что да, вот все, что тут написано, полностью соответствует тому, что я бы про них сказал сам. Поехали, ставим, слушаем. Аманава, любовь, змея.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22. Вот такое красивое системное время у меня. Я его поймал наконец-то. Только что у нас отзвучала группа Аманала. Ну, что тут говорить? Я их люблю, на самом деле. Они давно у нас есть. Я сейчас за эфиром говорил. Давно они у нас уже в ротации крутятся, и мы уже много лет знакомы. Вот, один дюня чего стоит, да? Один дюня чего стоит. Вот, и я всегда их узнаю. Я всегда говорю, я еще раз, я сейчас за эфиром это сказал, но я еще раз скажу уже в эфир. Вот, там 3-4 песни подряд я не буду слушать Аманалу, но когда они вот попадаются у нас в ротации, я прям кайфую, потому что вот они прям как глоток такой, кусочек кайфа. И я скажу, что вот это не самая удачная песня, но вот Соня написала, что это последний релиз. А почему нету? Почему нету? Почему на сайте у нас еще нету? Почему я еще не слышал ваш последний релиз? Что за какашки такие? Я не пойму. Это вот все это уже полное неуважение. Начну вас чморить и гадить. Ребят, я вам честно желаю от всего сердца победить. Я так понял, живой отбор вы не прошли. Вот, ну, победить, чтобы попасть в тройку вот в этом интернет-голосовании. А, он был и в миксере. Слушай, ну, это значит, я уже все совсем, я зарапортовался. Сонька пишет, что уже был и в миксере этот трек. Запросто. Слушай, я сейчас сплю 2-3 часа в сутки. Я занимаюсь сайтом постоянно. У меня просто вот кошмар какой-то происходит сейчас в жизни. Вот, но мы это переживем. И чего? Вот просто я вам желаю победить, потому что на самом деле, ребят, кто еще, кто первый раз сегодня услышал Аманалу, я вам честно скажу, это не самая лучшая песня группы, вот, которая сейчас прозвучала. У них есть много, гораздо круче, гораздо интереснее, поэтому просто или у нас на сайте поищите, или просто где вы там находитесь, во ВКонтакте, в Одноклассниках. В Яндексе, в конце концов, наберите Аманалу, послушайте. Я думаю, вы кайфанете, и пара-тройка, а то и десяток треков осядут у вас в плейлистах постоянных. Вот. Смотрите, что нам народ пишет. Вот группа кайфовая, очень в настроении. Так, присоединяюсь к Захару. Что там? Нормальные ребята. Неплохо. Жанна Агузарова. Жанна, нет, Софья, это что-то вот свое, я ее отличу. Вот у меня есть несколько девочек на неформатке, которых я безошибочно узнаю. Это наша Маха Канимара, я ее прям вот безумно люблю, ее голос, да, вот на Софью прям просто обожаю. Вот, потом белорусская у нас Юля. Юльку я прям очень люблю тоже. Вот есть у нас девчонки, которые прям вот их ни с кем не спутаешь. Алена Ворона, тоже Беларусь. Вот, и я считаю, что очень плохо, что мало людей про них знает. И на самом деле я их узнаю, и мне ни с кем не хочется их сравнивать. Вот, ладно. Давайте ехать дальше. Что тут у нас? Вот Настюха пишет, почему бы в самом деле не пропустить ребят дальше? Все равно там дальше еще один этап голосования. Я вот смотрю на статистику голосования, там, например, мой голос вижу, и с разницей в несколько секунд другой голос за них. Это точно не я. И да, рассылку ребята как раз в это время делали, подтверждаю. Мне тоже слали 150. Ребята, ну как вам объяснить? Давайте мы сейчас не будем это обсуждать. Если хотите, давайте соберемся где-то там, я не знаю, в отдельном стриме обсудим. Но это бесполезно. Но нет, все дело не в этом вообще. Все дело вообще не в этом. Поэтому просто не надо нагнетать остановку. Так, вокалист из 12. Так, есть основания, что считать. Давайте мы сейчас будем заниматься эфиром. Ребят, поверьте моему опыту. Накрутки были, накрутки есть. они видны. И, ну, если вы меня научите, как одновременно заставить проголосовать 100 человек с разницей в 20-30 секунд, вот, я заплачу вам миллион. Вот прям научите меня. Я буду счастлив, и мне это поможет в дальнейшем. Давайте уже будем проще. Ребят, я вот сейчас вас всех очень уважаю, очень люблю. Не портьте мое отношение к вам. Я не вредничаю, вот честно, ребят, ну, это все же понятно. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Птица». Группа «Птица», город Москва. А творчество «Птицы» — это авторские тексты и музыка, это прямой диалог со слушателем о наболевших вопросах. А «Птица» — некий мотиватор для тех, кто хочет разобраться в себе, понять себя, чтобы выйти из круга повседневных проблем и обыденности. А творчество «Птицы» как раз дает ответы на такие сложные вопросы. Ставим, слушаем «Птица», трек называется «Репост», «Москва», «Поехали».

Итак, друзья, 22-31 на моих зеленых системных. 22-31 на моих зеленых системных. Подскажите мне, как жить на этом свете, как вести эфиры, я не знаю, как рожать детей, как любить женщин, как сажать деревья, как строить дома, как все это делать. Дэм, привет, здравствуй, дружище. Я надеюсь, ты вышел из своей вот этой кататонии и стал уже живым человеком. Так, смотрите, отзвучала у нас группа «Птица». Стаска вот пишет сочненько. Антоха написал неплохо. Олегу не то. Витос пишет, ну неплохо, даже понравилось. Так, Дэм пишет, песня интересная для ознакомления, но второй раз я бы не поставил, не цепляет. Вот так вот. Так, что там еще у нас народ пишет? А и все, что-то вообще у нас тут все кинулись выяснять. Все кинулись выяснять, кто как проголосовал. Господи, друзья, да угомонитесь вы уже. Так, кто-то тут ко мне в друзья добавился в Дискорде. А как принять-то? Как принять-то? Я тут, если честно, не очень еще разбираюсь, как это все. Ладно, потом разберемся за эфиром. Гитара понравилась. Остальное мимо меня пролетело. Как-то вот все прям так это по-разному оценили. Ну, такое тоже бывает. Ну, невозможно, абсолютно всем нравится. Абсолютно всем нравится. Невозможно, это нормально. Это нормально. Я всегда говорю, у каждого музыканта есть 1-2 миллиона потенциальных фанатов. Просто надо до них достучаться. Надо, чтобы они тебя хотя бы один раз услышали. Вот. Дискорд фигня, пишет мне. Ребят, ну, у нас пока ничего другого нету, кроме Дискорда. Уже на пути. Мы уже на пути к своему приложению. Скоро оно у нас будет. Скоро мы будем общаться в одном общем чате. И все будем в одном месте. И будет все удобно и красиво. Ну, пока так. Раньше мы во ВКонтакте все время комментарии собирали, а сейчас ВКонтакт, ну как сейчас, он уже года два назад поменял всю вот эту политику комментариев, там все стало неудобно, некрасиво и вообще хреново. Поэтому мы завели Дискорд отдельно, но видишь, в Дискорде надо еще как-то регистрироваться, как-то бронировать. Короче, все это не для всех. Скоро будет мобильное приложение, все там будем. Вот, ладно. Кстати, друзья, вы в курсе, что Сбербанк Онлайн удалили из Google Play? Поэтому, если у вас в телефоне стоит Сбербанк Онлайн, не удаляйте его, а потом больше не поставите. Юра, привет! Здравствуй, дорогой. Только что, говорит, присоединился. Слушай, ну ты прям под занавес. А ты прям под занавес. Вот, давайте будем слушать следующих ребят. Киллер Кинг. Король-убийца. Король-убийца. I love you. Ну, мы все знаем, что это такое. Я ненавижу тебя. Вот, Killer King Blues Rock Trio из Москвы, что черпает вдохновение из классики зарубежной рок-сцены с упором на стиль, грув и экспрессию, чтобы объединить слушателей в желании кричать, танцевать и отрываться, что есть сил. Вот, что они про себя написали. Собственно, ставим, слушаем. Мне прям захотелось... Я прям сразу два этих у меня в голове всплыло, а кого бы я мог подставить вместо них. Вот, не в плане, чтобы обидеть. А сейчас я начну сравнивать с этими двумя музыкантами. Итак, Killer King, I Love You, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, ну вот посыпались комментарии. Хэви, это же хэви. Вот, не похоже ли на Кис? Слушай, ну Кис, они более попсовые на самом деле. Они же не столько... Они вычурно одеты и раскрашены, да, но по факту-то Кис это больше попса. Так, вот, Old School подъехал. Где здесь грув, спрашивают. Вот, скорее глэм. Так, вот, успокой. Я тут за эфиром спросил, когда вот бананы вот такие черные внутри. Это они, значит, уже протухли. И значит, я завтра умру. Вот, нет, пишут мне, ешь давай. Давай ешь. Это Stone Rock. Так, Алекс пишет, неплохо. Своя компания. Витос пишет, вот глэм 70-х подкатил даже хорошо. Группа хорошая, пишет вот Ваня. Что тут? Настюха пишет, не люблю я этот стиль, но нельзя не отметить, это замечательный вокал. Замечательный вокал. Вот, так, во ВКонтакте тоже пишут, вот, скорее глэм, чем грув. Да, ну и, собственно, все. Все комментарии закончились на восторженных эмоциях. Ну, я честно скажу, я ждал блюз. Но я когда вот прочитал, я думал, сейчас я услышу вот этот Old School. Вот, я прям... У меня первым в голове возник наш боевой хомяк, да, Виктор. И я думал, сейчас он раз, и я услышу что-то такое. И нет... Нет, тут прям совсем другое. Потом я думал, что буду сравнивать. У нас недавно появился тут блюз от Mauglis. Mauglis хорошие ребята. Они, кстати, к нам с прошлого революшена закатили на неформатку. И, собственно, в ротации крутится до сих пор. Я кайфую от них. Ну, прям классные. Серега молодец, он прям работяга. Он прям работяга. Вот думал, сейчас с ними буду сравнивать. А тут вот вообще другое. Тут нет, неплохо, конечно, неплохо. Но просто ожидал я одно, а по факту бац, и совсем другое. Так, нашей молодежи это не нужно. Нашей молодежи это не нужно. Так, пишут, вот такое ощущение, что вокалисту прищемили яйца дверью. Ну нет, нет, Антох, на самом деле, как тебе сказать... В ноты провизжать тоже сложно. В ноты провизжать тоже сложно. Но возьми AC/DC. AC/DC, ну тоже ведь не брутальный вокал. Ну не брутальный вокал совсем. Ну они же мастодонты. Там по 70 лет мужикам, они до сих пор скачут на сцене и визжат все то же самое. Вот, прям иной раз думаешь, а не включили ли они минусовку? Ну, хотя понимаешь, что нет, на таком уровне минусовки они, наверное, сами себя бы бритвой по горлу и в колодец, если бы решили так сделать. Вот, поэтому нет, но это стиль такой, это так вот, это так и должно звучать, по большому счету, ну, просто не всем это нравится. Вот, что, все комментарии зачитал. Все треки мы отслушали. Друзья, завтра ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Ссылочка на запись появится у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте. Подпишитесь там или колокольчик нажмите, ну, чтобы не пропустить данный момент появления записи. Ставьте галочки за всех, кто понравился, но я умоляю вас, умоляю, просто нечеловечески умоляю, не надо вот этой вот халявы. Давайте по чесноку, чтобы голосовалки были честные, потому что на самом деле обидно, потому что бывают ребята классные, и хочется их слушать дальше, и хочется узнать, что там дальше происходит в их жизни, и хочется наблюдать за их творчеством, и хочется дождаться их треков у нас на неформатке, но когда вот происходит такая хрень, причем я не утверждаю, что, может, ребята даже сами не в курсе, я и вам, фанаты, скажу, фанаты, не надо помогать ребятам, просто по-честному проголосуйте и позовите других поголосовать, не надо вот этих вот наклюков, вот этих VPN-ов, не надо этого всего ни к чему. Вот, давайте голосовать честно. Завтра ночью начнется голосилка. Я желаю всем удачи, желаю всем победы. Собственно, победителей назвал. Услышимся. с вами мы теперь, когда мы с вами в среду с вами услышимся. Всем пока. Машу лапкой тем, кто на радио. А сейчас прозвучит великолепная песня. Давайте мы ее уже включим, чтобы она уже начала звучать. Вот. А на стриме я еще минутки 3-4 повесю, мы еще стопочку хлобызнем, я докурю и со стрима тоже убегу. Радиослушатели, всем пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали хитяру «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, оборожив лиху беду мне,

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится,

1973 году Валерию Ободзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Ободзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 97 года. На отпевании священник сказал: умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

наверное, с песней невзначай. И тебя придумал я иной, и тебя я в песне повстречал.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: «Золотая коллекция информатного радио».
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или трамвай звенит.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном.

Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, а это значит, что очередной миксер у нас в эфире. И сегодня он у нас по счету 111-й. Вот, смотрю, мне ОБС-ка написала, что переподключился он. Стрим у нас. Стрим у нас переподключился, поэтому если я у кого-то пропал, ну, будем надеяться, что вернулся на старом месте. Так, ну что, привет, Серега, привет, Ленка, Янка, Петруха, здорово, Вадимка, здравствуй, вижу у тебя все, у тебя ничего не меняется, у тебя красота на столе красота, это здорово, Юрка, здорово, Геннадий, приветище, я надеюсь, сегодня у тебя настроение получше, я, кстати, сегодня подготовился, сегодня я могу с вами усугубить, есть у меня смородиновка. Красносмородиновка. Красивая сцуко. Так. Что там еще у нас? Все, вроде здесь Серега. Серега, который граф у нас. Привет тебе. Здравствуй, дорогой. Барнаул не спит. Димка, здорово. Пермь, привет, Витос. Здравствуй. Что там у нас? Все, вроде со всеми поздоровался. Ну, с кем не успел, значит, поздороваюсь уже по ходу эфира. Вот, вижу во ВКонтакте, народ подтягивается уже в чат наш. Натаха, привет тебе еще раз теперь на всю страну. Дениске, приветище. Вот, ну и давайте для новеньких расскажу, как будем общаться. Во-первых, у нас есть... А, кстати, надо WhatsApp запустить. Вот, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Вот, находите там в видеозаписях стрим, который идет прямо сейчас. Прямо сейчас идет стрим. И пишите в комментарии к стриму. Я их увижу. То же самое можно сделать в Ютубе. Если там стрим у нас появился, можно писать в комментарии туда. Но лучше всего и быстрее всего, и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме, которая заведена во ВКонтакте. Во-вторых, в самом верху группы «Неформатное радио» во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Вот, туда тоже можно нажать, и, собственно, там все инструкции есть. Так, я тут пытаюсь подключить WhatsApp, но у меня он не подключается, потому что мой планшет... Ну ладно, сейчас мы запустим, когда музычку, я разберусь с WhatsApp и заведу его. Так, ну что, друзья, сегодня у нас прям вот... Во-первых, смотрите вот сюда, альтернативную голосилку, я еще ее не поменял, чтобы все увидели, в альтернативной, вот я ее буду объявлять самую первую, потому что это, понимаешь, наш хлеб насущный. Победитель альтернативной голосилки у нас Гала, вот, у нее тут 500 голосов и у Маугли 20, соответственно, на баланс на сайте неформатного радио ей падает 1000 неформатных рублей, Мауглям, собственно, 40 неформатных рублей. Вот, и так получилось, что в обычной голосилке, в бесплатной, тоже победила Гала. И смотрите, что мы сделаем. Ну, во-первых, понятно, что она у нас и так идет в ротацию. Давай сделаем так, Гала, вот на выбор выбери любую свою песню, которая у тебя есть, да, вот, ну, которая загружена на наш сайт, и мы ее бабахнем в треке недели. Это вот за победу в альтернативной голосовалке. Вот, ну а, собственно, за победу в обычной голосовалке этот трек у нас попадает в ротацию. Вот, в ништяки забираю. Вот, ну, не смог я пройти мимо Дранкуна, не мог я пройти мимо Балабанова, и мимо Мауглис тоже не смог пройти. Вот эти вот три трека забираю в ништяки. Собственно, четыре трека улетают в ротацию. Что касаемо территории отчуждения, ребята обнаружили, что есть такая штука, как VPN, и, собственно, VPN-или всю неделю себе голоса. Конечно же, это нечестно, конечно же, это накрутка, поэтому позор вам,
Позор вам, территория отчуждения. Вот, больше так не делайте. Итак, нон-стопом 4 трека. Гала Лотус, Дранкунг, Мауглис и Балабанова. За это время я наконец-то запущу WhatsApp. Посмотрю, что там у нас в чат народ начал писать. И, собственно, налью себе и почищу мандаринку. Вот, поехали. Нон-стоп 4 песни и начнем основную часть программы.

А итак, друзья, еще две песенки нон-стопчиком. И начнем основную часть программы. Сейчас Mowgli's Old World Blues. Красотища, классная штука.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.20 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». И только что отзвучали ништяки победители прошлой программы, прошлого «Миксера». И, собственно, давайте еще раз скажу итоги. Гала у нас победила и в альтернативном голосовании, и в общем голосовании. Собственно, за общее голосование мы 1000 дарим, и альтернативная голосовалка, собственно, 1000. То есть в понедельник ей упадет 2000 неформатных рублей на баланс на сайте «Неформатное радио». Вот, мауглизы получают 40 неформатных рублей на баланс. Победила у нас Гала, попадает в ротацию и без призов, но тоже попадают в ротацию Дранкунг, Мауглис и Балабанова. Собственно, все 4 трека прозвучали нон-стопом в начале программы. Ну и начнем. Серега вот пишет: мне никто не понравился изначала, просто блюз не котирую. Ну, просто, видимо, ты не любишь блюз, видно, еще пока не дорос. Вот как песочек начнет сыпаться. А я вот сейчас прям шикардосно под этот блюзок вот в стриме прибабахнул пару раз, закусил мандаринчиками. Очень прям хорошо на мандариновое настроение действует. Вот, ну что, друзья, давайте начнем. Первыми сегодня у нас... Сегодня у нас программа посвящена новенькому от стареньких. Да, это люди, которые уже у нас участвовали в программах в каких-либо. Вот, и за время, пока мы с Коляновной были в техническом отпуске, у них появились новые треки. Вот я сегодня на программу насобирал. Итак, первым треком у нас «Квазар» и «Мира», город Воронеж. То есть, собственно, наша Дашка и наш Дениска. Вот, с треком «Нас не возьмешь». Ставим, слушаем. Вы, как всегда, не забывайте писать свои комментарии. Я, как всегда, попытаюсь не забывать кидать вовремя ссылочки в Дискорд, потому что ВКонтакт режет ссылки, не получится мне туда бросать, но в Дискорд буду кидать обязательно. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Квазар» с «Мир А», «Нас не возьмешь», «Воронеж», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21, 26, 27 на моих зеленых системных. Такое вот красивое время. Только что отзвучали у нас Дениска с Дашкой. Дашка пишет: наконец-то я все морды воронежские намяла и добралась до эфира. Привет, Дашка. Привет. Вот, что-то я не пойму, то ли у меня чат за этот перезагрузить надо, то ли никто туда не пишет. Ну-ка, во ВКонтакте мне пишут или не пишут, я не могу понять. Наверное, надо открыть мне все-таки его. Сейчас я найду, где он у меня тут. Во ВКонтакте заведу его и поставлю на паузу, чтобы понимать. А то вдруг вы там пишете, а я знать не знаю. Так, сейчас паузнем. Паузнем его. Так, нет, все правильно, никто туда просто не пишет. Итак, друзья, что, давайте буду читать комментарии. Так, Димка пишет: пошел я, выйду, не по мне сие творчество. Пардоньте, ребята, не в обиду. Кстати, смотрю, ты мониторы собрался продавать, а ты не думаешь, что... Когда они тебе понадобятся, тебе придется их покупать в 4 раза дороже. Я бы такие вещи не рекомендовал продавать, когда евро и доллар растут как на дрожжах. Вот, на них много денег ты не выручишь, а потом тебе, ой, как их будет не хватать. Я тебе не советую их продавать. Так, Серега пишет: слышал этот трек во ВКонтакте сегодня, зацепил. Так, что там у нас? Вообще огонь, фолковые темы с хип-хопчиком. Генка пишет: спетый коллектив, суррогатно, но красиво. Антоха пишет: эта песня уже была, но мне зашло. Антох, я не знаю, как она была. Я когда смотрел, на ней отметки миксер не стояло. Она, скорее всего, была где-нибудь в треках каких-нибудь дня, недели, может, в резидентах звучала, но в миксере ее точно не было. Так, что там? Петруха, привет, Одесса, пишет: песня «Огонь», отличное жанровое сочетание. Ленка пишет: мне нравится, молодцы, интересно, весьма звучит. Так, далее, Серега у нас барнаульский пишет: хорошо сплавлены разные стили, понравился трек. Так, что там? Витос пишет: вокал зачетно, фонограмма немного неразборчива, песня «Огонь». Юрка Арцизов пишет: хорошая атмосфера, песня заходит. Вадим написал: красота звучала. Вот мы с Вадимом сегодня одни бухаем, походу. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Ленка пишет: Денис и Даша, молодцы, прям мне очень интересно вас слушать. Необычно, непривычно и очень атмосферно и красиво. Вот, нормальный проект. И все, собственно, вот пишет Захар: я их покупал. А, не я их покупал, друга аппаратура, ему бабки нужны. Вот, понятно, ну, если ребенок болеет, то это дело святое, конечно, надо все продавать. У меня, когда дочка родилась, я тоже все, что было, продал, остался в одних штанах. Вот, но ничего, оно так и надо. Итак, собственно, зачет. Ну, как бы мне оно, конечно, нравится, потому что иначе бы и не взял бы. От меня однозначно галочка в голосовалке будет. Едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас давайте я буду закрывать, которые у меня уже отыграли, а то у меня получится тут... Я и так ни хера тут не вижу, потому что на двух мониторах очень мне мало места. Так, далее у нас вот мистер Бениш. Мистер Бениш. Как-то были они у нас в программе «Без воды», были они у нас в программе «5+1», побеждали, звучат до сих пор. И вот буквально недавно, буквально прям появился трек у нас на сайте, Халык его загрузил. И, собственно, я его увижел, и, конечно, говорю, надо брать, потому что давненько ничего от них не было. Вот, ставим, слушаем, Ставим, слушаем. Мистер Бенниш, «Все сложное просто» называется трек. Ну, и я не слушал, я сразу говорю, я сегодняшние треки не слушал, ну, которые мне специально не слушал, вот так вот. Этот трек я еще не слышал, но я так подозреваю, будет вкусно, потому что «Мистер Бенниш» — это, в принципе, показатель. Итак, поехали. «Мистер Бенниш», «Москва», «Все сложное просто», ставим, слушаем, вы начисляете. Натаха пишет, вот Бенниш хорош. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. Пока звучал у нас мистер Бенни, что тут я смотрю за дуэт из Воронежа, прилетело в альтернативную голосовалку 414 голосов разиком, так прям бабах. Кстати, очень удобный способ пополнять баланс на неформатке. Сумма-то удваивается. Вот, ладно. Спрашивают вот Вадим, как денег кинуть в альтернативную голосовалку. Друзья, переходите по ссылочке, которая есть в теме во ВКонтакте. На видеостриме написано вот внизу альтернативная голосилка и написана ссылочка. Вот по этой ссылочке переходите, собственно, выбираете количество, ставите галочку, за кого надо, и голосуете. Вот. Только что у нас озвучал мистер Бенниш, и, собственно, я так и ожидал, что все будет вкусно. Я чуть не забыл кинуть ссылочку на трек, но вовремя вспомнил и, собственно, накидал. Так, ладно. Опять у нас соединение потеряно. Что такое? Что такое, мать твою, идти? У нас видос вылетает периодически. Это хреново. Ну ладно, по крайней мере, на радио мы висим. На радио-то у нас не рвется, ничего, все хорошо, все слышат. Надеюсь, ничего у нас не сломалось. Кстати, тупит все, что касается видео. У нас сегодня тупят. Ну как это вот в приставках, которые к телевизору. Телевизор у нас хреново ловит. Вот. И, видимо, стримов это тоже коснулось. Походу, что-то у нас Ростелеком мозги начинает потрахивать. Надо менять провайдера, я так чувствую. Все дело в нем. Так, на радио норм, Димка пишет. Ну и все, слава богу. Давайте буду читать комментарии, потому что тут их прям понаписали. Так, теперь надо найти откуда, потому что я забыл кинуть ссылочку. И теперь не знаю, откуда начинать отсчет комментаторов. Так. Вот же. Да, у меня после ужина пивас, пишет Витос. Это хорошо. Серега написал, вот группу «Фильм» наконец-то разыскал, где скачать. Спасибо неформатке, но там все треки в WAV. Уже забыл, что это такое, скачал. Серега, на неформатке все треки в MP3. У нас на сайте неформатная.ру. Вот, все треки лежат в MP3, в авке, а он просто не принимает от музыкантов, потому что если музыканты будут грузить нам в авке, у меня не то, что 4 серверов не хватит, у меня и 20 не хватит. Вот, они очень громоздкие в авке, поэтому мы принимаем только MP3 и только в качестве 128. Вот, так, что там у нас еще уже? Серега, граф, который седой, пишет, атмосферно, в авто самое то. Далее Витос написал, приятная песня, Антохи неплохо. Далее Ленка Янка пишет, вот море, блин, у нас сегодня первый снег пролетал, и как-то за морюшком тоска берет. А песня приятная, нежная, легкая. Вот. Ну, нас за морюшком уже 3 года с Коляновной берет, потому что мы никуда не ездим, ремонт делаем. Вот на следующий год, наверное, все-таки смотаемся куда-нибудь в Россиюшку, куда-нибудь в Российское море. Так, Серый пишет, трек для хипстеров со смузи и на самокате. Ты знаешь, Серый, мне тут давеча, ну как давеча, год назад приезжала дочь с зятем. Вот, и привезли они в багажнике два, как они называются, гироскутеры, да, вот два гироскутера. Я тебе хочу сказать, что с похмела учиться ездить на гироскутере, это то еще занятие, но в итоге я его освоил. И потом прям вот мне даже понравилось. Я теперь тоже хочу гироскутер. На нем можно куда за водкой ездить мне теперь не надо. Я этот суррогат не пью. А вот, ну, за сигаретами гонять очень даже интересно. Встал на него, бжик, и поехал. Хорошая штука. Так, Генка пишет: заслушался, правда, укачивает немного. Вот. Юрка Арцизов написал: хорошая, светлая песня, все сложное просто. Захар, не забудь завтра про эфир программы, все гениальное просто. Юр, сегодня ты у нас в эфире, вот, и я, понимаешь, обязательно вспомню. Мы же будем ставить твою песню. Вот, я обязательно вспомню и напомню. Так, что там у нас еще? Смотрите, так, у нас денежки посыпались. Еще у нас 100 рупий упало к Вазару с Дашкой, Дениске с Дашкой. Хорошо. Так, Петруха пишет: хорошая песня, понравилась. Димка написал: музыка не напрягает, текст не слушал, писаниной был занят. Так хочется потяжелее, пофолковее, даешь цианид. Ну, сегодня у нас... сейчас я тебе скажу, что у нас будет-то. Ну, нет, сегодня тяжести не будет. Сегодня, в принципе, если ты против обычной музыки, вот, можешь выключать радио. Потому что сегодня тяжеляка не будет. Так, что там у нас? Еще у нас Родик. Здравствуй, здравствуй, наш молдаванский друг. Пишет: буэнос ночес, амигос. Снова без меня начали. Правильно, мы тебя ждали, а ты все никак. Так, что там у нас еще? Море переоценивает, пишет человек, который живет на море. Ну, ты знаешь, Петруха, я 15 лет жил на берегу озера, в Белозерске, на Белом озере. Вот. Ну, там практически море, оно огромное, оно огроменное, то есть оно 40 на 60 километров блинчик, и горизонт вода, то есть там другого берега не видно. И я тебе скажу, что за эти 15 лет я первый год, наверное, покупался там, и в течение 15 лет этих, ну, может, раз 5-6 спьяну под утро занырнул. А так, в принципе, особо-то и не купался. Поэтому просто те, кто у воды живут, им эта вода, она как бы и не упилась, им и так не жарко. А те, кто живут вот далеко от воды, им, конечно, хочется. Хочется в воду, хочется позагорать и т.д. и т.п. Так, что там еще у нас? Что у нас пишут? Генка пишет: я тоже у Белого моря отдыхаю. Лежу на льдине, грызу водку. Лежу на льдине, грызу водку. А что еще делать? Ну, воткни хоть этот зонтик, иголками еловыми посыпь себе водку твердую и грызи. А что делать? Ну, хоть так. Отпуск только январь и декабрь. Происки начальства. Ну, видишь, не угодил начальнику чем-то. Так, ладно. Что там у нас еще? Вот Серега собирается тоже в январе в Архангельск. Ну вот, вот кооперируйтесь с Генкой, и как раз вы там вместе погрызете водку. Что? Все. Давайте будем ехать дальше. Далее у нас девочка из Москвы. Интересная девчуля. Интересная музыка у нее. В принципе, она у нас даже звучала и есть, и присутствует в каком-то сборнике, уже не помню в каком, но была прям интересна она, и надеюсь, что вот эта песня тоже хороша будет. Я не слушал, честно говорю, просто увидел, что появился свежий трек, тут же взял. Вита Монтгомери. Вита Монтгомери, город Москва, про себя ничего не написала, написала без текста, вот так вот. Собственно, ставим, слушаем. «Злая песня» называется. Поехали, я сейчас брошу ссылочку. Ну, а вы пишите... А, вот, кстати, Серега Гизма, который вот сейчас, может быть, тебя даже и чем-нибудь вдохновит этот трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47:45. Вот так вот на моих зеленых системных. И только что у нас звучала Вита Монтгомери. И пока она пела, мы выяснили, что видос периодически рвется. Но это, по ходу дела, происки Ростелекома. Говнолинк. Они всегда были говнолинком, и я их всегда так называю. И, видимо, никогда у них ничего не поменяется. Так, девчонки молодцы, пишет Вадим. Вадим, там одна девочка. Там одна девочка хрупкая. Вот, и иной раз выдает такой гугрол, и прям даже сомневаешься, что она. Но она. Так, давайте, ладно, я вернусь к началу комментирования. Генка пишет, Вита всегда класс, не слыша классую. Димка пишет, у Виты гадалка мне прям въехала и по сей день слушаю. Ой, извиняюсь. Да, вот, мы гадалку-то эту забрали на какую-то пластинку даже, я не помню на какую, правда, но она у нас есть, потому что она прям достойная. Так, по первым звукам кажется, что девушка хочет чихнуть, Петруха пишет. Не знаю, с чего у тебя такой этот... Мне не услышалось. Так, Дашка пишет, рада я их слышать. Денис пишет, это же почти Энигма, прикольно. Так, Сереге Гизме неплохо. Димас пишет, уматные переходы от дэнса к року. Антоха написал, интересно сделано. Так, что там еще? Вот, прям как моя начальница, когда у нее из-за беременности гормоны, также общается. Ну, вообще, Вита, интересно, девчонка, у них, я слышал, сколько я слышал, у нее песен, наверное, 5. И они все интересны. Не все хорошо сведены, не все. Вот, но она, когда поет, прям видно, что она... у нее эмоции в голосе слышно. Это вот большая редкость в наше время. Их, то есть я слышу, как она поет, я прям вижу ее лицо. Я понимаю, как она в данный момент выглядит. Вот, это здорово на самом деле. Так, неоднозначно, но прикольно. Витос написал, Ленка написала, весьма песня, интересные переходы, неожиданно. Шикардос, Серега написал, Юрка пишет, интересное сочетание звуков, хотя, как по мне, несколько депрессивно. Но у нее стиль такой. Так, Родик написал, истерика пубертатых юнцов. Своеобразно, но подобного обслушался в молодости. Просто поуважаю коллектив. Ну, просто поуважай. Ну, невозможно всем нравится, да? Это нормально. Вот, вид. На самом деле, я сейчас слушал, когда я прибавил себе, я послушал, там есть небольшие вопросы по сведеницу. Вот, если ты никуда этот трек еще не запулила на витрины, на цифровые, вот там... Послушай, там в некоторых местах прям каша. Вот от нее бы избавиться. Вот. Ну а если уже распихала по витринам, то, ну, сам дурак. Сам дурак, значит. Вот, теперь оно полетит по людям. Так, Серега пишет, этот трек подошел бы под свадебный танец, гости бы охренели. Так, Натаха пишет, милая, энергичная девушка, необычно, но второй раз не рискну слушать. Вот. Про Снежную Королеву, это же они же были. Слушай, по-моему, да, была у них Снежная Королева. Вот, Генка мне напоминает, это у нас на гранях у нас Вита Монтгомери, с демоном она у нас с демоном на гранях. А я почему-то думал, что с гадалкой. Слушай, ну, честно говоря, просто, ну, всех не упомнишь. Я не потому, что я такой вредный, а просто всех не упомнишь. Так, как фотку-то закрыть? А, вот, закрыл. Так, и, собственно, все. Все комменты зачитал. Во ВКонтакте тут только просьба бахнуть за Геннадия, потому что он не может, но очень хочется. Собственно, Геннадий, я начисляю за тебя. Вернее, у меня уже начислено, я жду, когда песня начнется, чтобы бабахнуть. Вот, далее у нас, собственно, Вадим. собственно, наш Вадим Манцев. Вот, и группа поддержки «Шило на мыло», город Москва. Так, сейчас давайте я сразу приготовлю себе страничку, чтобы сделать... Вот, чтобы сделать хорошо, хапнул ссылку. Вот, про песню Вадимка не написал ничего, написал слова и музыка Вадим Манцев. Все, собственно, больше вам знать ничего не положено. Поэтому ставим, слушаем. Вадим Манцев. О, в WhatsApp что-то написали. Извиняюсь, пропустил вспышку. Пишет вот: всем привет, спасибо всем, кто проголосовал за меня. Так. Спасибо, огонь неформатка. Я с вами, слушаю эфир, но как всегда в метро. Всем хорошего вечера. И кто эта замечательная девушка? Это Гала, Лотус. Все, я понял. Галка, ну посмотришь в записи, послушаешь. Ну что делать теперь? Так, ладно, едем, ставим, слушаем. Вадим Манцев, «Шило на мыло», Москва. Поехали, ну а я уже за Геннадия бабахну. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:57:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». Вот, и сразу хочу ответить на вопрос. Тут нам Серега говорит, а что, мат теперь в эфире запрещен? Ну, как тебе сказать, он не запрещен. Но я... мне просто недавно позвонили ребята оттуда, с северо-запада, с Устьянского района, и говорят: Зухер, ты знаешь, у нас тут новый начальник, единорос. Вот. И как-то он подсел на миксеры, то ли он их специально слушает. Короче, было у него желание закрыть. У нас же там было 5 вышек. После эфира с Найком Борзовым осталось 3 вышки. Вот. И сейчас, чтобы хотя бы эти 3 вышки сберечь, я стараюсь, ну, по крайней мере, умышленно не ругаться матом, потому что просто ради того, чтобы вот сохранить эти гребаные вышки. Но как только их отключат, поверь мне, мата будет в 4 раза больше. Вот. Я матерюсь за эфиром на видеостриме, туда можешь зайти. И могу отхренососить как хочешь. Вот, ладно. Ну, я не считаю, что мат — это что-то такое прям очень нужное. Если я научусь говорить без мата, может быть, даже это мне на пользу пойдет. Давайте все-таки уже мы к Вадиму вернемся, потому что только что у нас отзвучал Вадим Манцев. Шило на мыло, мыло на шило. Все комбинации были попробованы. Вот. За Генку я бахнул. Вот Дениска пишет: я за тебя бахну, только черного. Ну точно, за тебя. Что за черный? Дениска, что ты там черное пьешь? Ты активированный уголь херачишь, что ли? Расскажи. Ленка Янка пишет: Вадима всегда с удовольствием.

0: Слушаю. Так, Вадим Красавчик. Юрка Арцизов пишет: мне нравится песня, звучит профессионально. Седой граф Серега пишет: вот точно для радиоэфира. Так, Петруха пишет: что не слышу от Манцева, все сделано качественно. Антохи, веселенькая песня. Далее, что все, что пьется, хай пьется, лишь бы с удовольствием и в себя. Вот, Серега пишет: трек полный шлак. Полный шлак. Серег, ну, просто тебе не нравится такая музыка. Я, знаешь, как всегда, я раньше тоже мог вот так вот брякнуть, а потом я просто встал на место. Ну, во-первых, невозможно нравиться абсолютно всем. Вот смотри, во всем чате почти всем понравилось, и только ты написал, что шлак. Вот, есть повод задуматься. Просто значит, музыка не твоя. Понимаешь, просто тебе не нравится такая музыка, но это не значит, что трек шлак. Вот, поэтому я считаю, что нельзя просто так вот взять и обосрать музыканта. Потому что я тебе могу сказать, что у любого музыкантов в мире есть 1-2 миллиона поклонников, просто их надо собрать. И вот как они соберутся, как дадут тебе в бубен за эту, понимаешь, шлак. И вот тогда, тогда 39-й год будет последним. Вот, аккуратнее надо быть. Вот, я считаю, что нельзя просто так вот кидаться на людей. Ну, не нравится, пройди мимо, пройди мимо. Так, огонь песня, пишет наш молдаванский друг. Шило на мыло, мыло на шило. Вот, мыло она сшила, а шило она помыла. Видимо, этим шилом сперва кто-то был убит. Вот, и потом пришлось пришивать к трупу шило, мыло. Так, ладно, была такая тема у эстонцев. Меня Ива Лина вроде пел, не знаю, не слышал. Так, далее. Димка пишет: сделано супер, но если бы не было огонька в душе, хер бы так хорошо звучал Вадим. Вот, так, далее. Наш начальник с ковидом лежит, это ему за январь и декабрь. Прикались, отправь ему пачку говна и букет с розами. Вот, если учует запах, значит, пиздит, не ковид у него. Вот, матюгнулся, видите, все. Не сбивайте меня с пути истину. Вот, только уголь и херачу, а потом одеваюсь квазаром и пишу треки. Черный – это крепкий-крепкий чай. А, так этот не черный, он бурый. Чифер это называется. Это называется чифер. Черный он по-другому называет. Так, настройки строителю без мата нельзя. Да, Антоха, да, я с тобой согласен совершенно, ибо строитель я. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все. Едем дальше. Едем дальше. Все я зачитал. Далее у нас безмятежность. Да, Маша Ульянов. Да, дальше у нас Питер. Вот. Классная, прям умничка девочка. Мне, я не помню, откуда она у нас появилась. По-моему, она у нас появилась с бомбы Питер. Вот. По-моему, она у нас с бомбардировки появилась. И прозвучало, и понравилось. И сейчас вот я прям увидел и даже слушать не стал, но мне кажется, что будет хорошо. Вот, поэтому давайте вместе опробуем. Мария Ульянова, город Питер, безмятежность. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте.
1: Мне снится море,

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Только что у нас была Мария Ульянова, «Безмятежность», Питер. Очень прям хорошо, очень прям хорошо. Я влил в себя, Машка, под твою песню и прям кайфанул. Вот, попутно мы тут обсудили с Юркой за эфиром Акай. Генка вот написал, что слюни глотает уже непрерывно. Непрерывно. Слушай, непрерывное слюноотделение обычно предшествует рвотному рефлексу, поэтому ты как бы... Может, у тебя другой какой-то этот... реакция. Вот. Генка пишет, я давненько в 5+1 появлялся с медляком, а Захар тогда сказал, что с этой песней только в тыл врага, чтоб передохли. Вот, алаверды. Да, Ген, а чего ты? Я тебе говорю, я тогда мог себе это позволить. Но у меня тогда, как тебе сказать, эта программа была нацелена на то, что я был злым ведущим, да, а вот эта вот говнина, которая со мной... рядом эфирила, была добрым ведущим. Но это по сценарию было. Вот, и очень хорошо, что все это закончилось. И я теперь могу говорить как бы от себя, да, без всяких вот этих вот сценарных выблевоток. Вот, потому что иной раз и... наговоришь и понимаешь, что говоришь гадости, и понимаешь, что неправильно это, а никак. Вот, ну, сценарий такой приходилось. Вот, поэтому слава богу, что та программа канула в лету. Вот, и человек тот тоже, если он умер, то хорошо. Это было бы здорово. Надеюсь, что сильно страдал. Вот, ладно. Так, Серега пишет, пожалуй, налью чайку с лимоном. Вот так вот. Димка пишет, я это называю безжанровая музыка. Ну как же безжанровая? Подожди, ну это вполне себе жанр. Вот. Америкосы это называют R&B, да? Ну, это приблизительно такой вот наш отечественный R&B. Вполне себе хорошая музяка. Мне нравится. Мне вообще нравится, что Машка делает. Потому что у нее как-то это все по-доброму получается. Так, Петруха пишет, трек хороший, но как-то нагрузил голову лирическими мыслями. Отвлекает от коньяка. Слушай, коньяк надо принимать параллельно лирическим мыслям. Чем больше мыслей, просто уменьшаешь дозу коньяка. Ну, чуть меньше в стопку наливай. И тогда тебя хватит до конца миксера. Вот. А потом уже на последний трек можно залпом все допить и, собственно, лечь спать. Это тоже хороший рецепт. Так, что там? Сразу скажу, песня для дождливой погоды. Ее на винил и под чашечку чая слушать, и чтоб за окном ливень шпарил. Ну, как вариант. Как вариант. Так, наш молдаванский друг Родик пишет, замечательная песня, приятно. Юрка написал, Питер радует, песня зашла. Серега пишет, все круче и круче, треки этот совсем пробрал. Так, Антохи, неплохо. Витос написал, прекрасный голос, прекрасная песня, хорошо. Дениска пишет, мне с первых нот понравился и вокал, и как кладет его, думаю, весь трек будет приятным. Так, Ленка написал, ой, хорошо-то как, красота, слушаешь и отдыхаешь. Ну, сегодня у нас прям вот такой мятный эфир, мягонький. Мне нравятся, кстати, такие эфиры, потому что отдыхаешь, под них отдыхаешь. Когда вджобывал весь день, да, вот так вот раз... И думаешь, вот весь день, когда херачишь, думаешь, блин, вечером миксер, как же его, как-то его надо провести, не упасть под стол. А вот, когда вот так вот собирается все хорошо, и пизерек вкусный, и на закусочку мандаринка, то прям думаешь, а, жалко, что все 8 треков, а было бы 16. Вот, ладно. едем дальше. Далее наш барнаульский друг. Давно уже у нас Сереги не было. Серега, я тебе честно скажу, слушал. Я долго не мог выбрать, потому что, ну, я уже тебе как-то раз говорил про это, что мне твои треки все нравятся. Вот, но я, когда выбираю в программу, я всегда ориентируюсь так, чтобы не обосрали, потому что знатоков хватает, ну и как бы, чтобы более-менее оно все-таки в радийный формат как-то вложилось, я не знаю, как сказать по-русски, вписалось более-менее в радийный эфир. Я выбрал вот эту песню, потому что она... Я сейчас вообще не про смысл говорю, а вот просто про общее звучание. Она более-менее ложится в радиосетку, поэтому взял эту песню. Называется она «Стокгольмский синдром». Вот, город Барнаул, Сергей Риховский. Ставим, слушаем. Вы комментируете. Серега про песню ничего не написал, поэтому просто ее слушаем. Ссылочки сейчас брошу. Поехали. Поехали.

0: но так записано.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, 22:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте вступить, нажать колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно у нас в группе. И чтобы вы этот момент не просрали, знаешь, будьте наготове. Вот, ну и, конечно же, Дискорд. Наш Дискорд — это наше все. Все уже давно тусят там, потому что там удобнее всего. Вот, ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме во ВКонтакте, а во-вторых, у нас в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте на нее, и там все инструкции есть. Вот. Собственно, возвращаемся к Сереге. Вот, очень сложно мне Серегиных песен выбрать именно для эфира. Я просто так для себя послушать, я могу любую взять и послушать, и кайфануть. Да, не всегда хороший звук, да, не всегда хорошее качество, но вот как, ну, нравится мне, что Серега делает. Вот, но чтобы взять в эфир, прям приходится шибко изгольнуться. Вот я выбрал-таки все-таки песнягу, чтобы она хорошо у нас, понимаешь, на радио прозвучала. Вот, и давайте уже будем читать комментарии. Родик пишет, вот так по-доброму звучит, словно группа рядом на кухне поет, и сейчас пойдем пить чай с бутербродами. Вот, это самое главное, кстати, это самое, что ни на есть. Так, Антохи, зашло. Димка пишет, этот голос не спутать ни с кем. Наверное, от меня галочка за Алтайский край. Юрка пишет, есть вопросы по сведению, а песня сама неплоха. Так, далее. Димка пишет, ну, наверное, это своеобразная фишка, как бы кухонный рок-н-ролл. Хотя вам лучше знать. Генка пишет, Ряховскому респект, нравится его творчество. Так, Димка написал, наверное, спит уже третий час ночи у нас. Да нет, Серега здесь. Серега здесь, он же здесь. Вот, проснулся, пишет. Проснулся, спасибо, братцы. Звук мой. Да. Звук сугубо Серегин, и звукоизвлечение, и звука, как это называется, выдавание в эфир. Вот, оно у него ни с чем не спутаешь. Так, во ВКонтакте ничего не написали, WhatsApp что-то квакнул мне. А, это мне галка кинула жирный смайл. Вот, ну и, собственно, все. Все зачитали. Серега, спасибо тебе за песню. Спасибо тебе за песню. Всегда их слушаю с удовольствием, но вот в эфир не все могу брать. Не все, к сожалению. Мне все мечтается сделать какую-то программу, вот, чтобы я мог набрать вот таких вот треков. И раз, но я не могу насобирать. Вас очень мало. Там у тех, кто в барде, в лирике, там, ну, может, 2-3 человека. И так вот, если по сайту пособирать, вас очень мало, очень сложно насобирать. Вот мне бы хотя бы программ на 10 бы насобирать, а там, глядишь, и другие подтянулись бы. Ну никак вот. Где стрела Морфея? Бухают. Бухают они, наверное. Че, они начали побухивать, вот. И, собственно, они, по-моему, где-то, я что-то в новостях смотрел в ленте, то ли у них концерт какой-то, то ли что-то, а может, правда, бухают, не знаю, поэтому ничего сказать не могу. Вот, ну, послушают записи, ничего страшного. Едем дальше. Так, а была ли у нас... Нет, а как же так? Как же так? Как же так получилось-то? Сейчас, я чуть не забыл... Чуть не забыл еще одну замечательную девочку. Вот же она. Сейчас мы ее закинем в плейлист. Вот. Брень. Закинул. Сейчас, ребятушки, я сразу все на место разложу, чтобы у нас не получилось, что кто-то отзвучал, а кого-то забыли. А то обидно будет. Вот. Итак, далее. Далее, друзья. Далее у нас город Челябинск. Вот, девушка, которая зовут Светлана. И она, знаете, что делает? Она проводит индийские свадьбы в Челябинске. Вот, Челябинск настолько суров, что даже индусы едут туда проводить свои свадьбы. Вот, чего Светка написала? Написала она следующее. Идея песни пришла еще год назад, под конец лета, когда я скучала по шуму волн в душном городе, а по улицам гоняли, открыв окна и врубив на полную громкость колонки сабвуфер любители русского рэпа. И несмотря на то, что чем хуже музыкальные вкусы, тем громче музыка, эти звуковые волны, долетая до 9 этажа в прохладе ночей, были спасением. Во втором куплете есть отсылка к «Пиратам Карибского моря». Обожаю этот фильм. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Итак, Петровна, город Челябинск, «В городе нет моря» называется трек. Вот, Ленка, Янка, можешь... прям выдохнуть. Не только ты страдаешь по морю, пишет Яша, пропал Яков Николаевич, я с ним созванивался недавно, я его с днюхой поздравлял, звонил. Вот, у него сейчас идет судилище, он обещал, что как только все закончится, старик Яков вернется к нам в чаты. Итак, ставим, слушаем. Петровна, Челябинск, «В городе нет моря», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:29 на моих зеленых системных. Среда. Среда уже почти закончилась. Вот, мы тут за эфиром с Генкой говорим, что... Ну, во-первых, Алька появилась в чате. Привет тебе, Алька. Вот, это значит, что скоро конец эфира. Это прям у нас верная примета. Во-вторых, я сейчас, ну, на видосе говорил людям, что вот, ну, здорово, у нас из Челябинска много народу появляется. И вот... Кого не возьми, все классные, все интересные. Вот Геннадий мне написал: суровые люди. Да я думаю, ни хрена не суровые, нормальные, обычные люди. Просто чем дальше от Москвы, тем люди добрее и правильнее. Вот, поэтому, скорее всего, дело в этом. Так, ладно, ну давайте все-таки вернемся к нашей Петровне. Светка, я понимаю, что ты дрыхнешь, что в Челябинске сейчас много времени. И ты, скорее всего, будешь слушать запись программы. Я очень рад, что ты появилась у нас на неформатке, что ты грузишь свои песни, потому что, ну, я с удовольствием их всегда слушаю. И вот сейчас поставил в эфир и опять кайфанул. И сейчас буду читать комментарии. Мне кажется, там тоже народ кайфанул. Я просто еще не заглядывал. Вот. Господи, у нас же еще госпожа... Она сейчас поменяла фамилию, я забыл, какая у нее фамилия. Натаха ее тоже зовут. У нее новая фамилия. Она была Лимонова, а сейчас стала... или стала Лимонова. Все, я уже запутался. Вот, тоже же Челябинск, тоже же классные песни. Вот, поэтому, нет, музыканты в Челябинске добрые. Мне нравится, что они делают. Витос, Генка вот пишет, не спорю, полтора года в Москве жил, свалил нахрен. Ну, Москва это город не для людей, скажем так. Вот, для добытчиков. Я в Москве часто бывало такое. И сейчас, в принципе, недалеко. Но для меня в Москву ехать это каждый раз каторга. Даже вот, когда едешь отыграть концерт, это всегда... Ну, определенный какой-то дискомфорт. Ты приходишь в зал, и прям вот там густо. Прям вот воздух можно резать саблей казачьей. Не знаю, не люблю Москву, не люблю, честно скажу. Есть там хорошие люди, много хороших людей, но в основном, конечно, вот сгустки. Просто энергетические сгустки, которые мечутся по территории вот этой огромной и портят всем жизнь. Давайте вернемся к Петровне. Итак, начинаю читать комментарии. Вот, ну, во-первых, Алька появилась. Привет тебе, Алька. Вот, что там нам пишут? Антоха вот написал: неплохо. Юрка пишет: с удовольствием слушаю, хорошая, ненапряжная песня. Серега, который из Барнаула, наш седой граф, пишет: опять атмосферка, кайфанул. Димка пишет: запутался я в этом миксере, всем галочки поставлю. Вот так вот. Родик пишет: клевая песня, с припевом легко легла. Ленке Янке нравится песенка, прям огонь. Вадим пишет: опять моя тема про море, добро пожаловать в мое турагентство. Ну, а чё бы и нет-то. Так, Витос пишет: нормально так, зачетно. И до этого он написал, что Машки плохо не поют. Да-да, я жду, я помню, ведь я помню, что наша Маха, ваша, вернее, Маха обзавелась группой. Я жду свежака, потому что, ну, реально жду. Так, что там у нас еще? Для этого жанра очень хорошо, Петруха пишет, да? Ленка, которая Янка, пишет, наверное, тоже за всех плюсану. Что за жанр, спрашивают, что за жанр? Что-то около джаза, но не совсем. Ну, это R&B. Это отечественный, наш, понимаешь, исконно русский R&B, да? Ну, а как его еще назвать? Я не знаю. Ну, просто хорошая музыка. Это не джаз, это не свинг. Это, ну, это просто хорошая музыка. Ну, и попсой это не назовешь. Ну, попсой в плохом смысле слова, да? Не в хорошем смысле слова, а в плохом смысле слова. Вот, то есть что-то... Это не эстрада однозначно, это просто хорошая музыка. Так, Что там еще у нас? Вот Димка написал примерно то же самое, что я сказал. Пишет он следующее. Я хз, но если люди теряются в направлениях, то это просто музыка. Для кого-то она входит в мозг, а кому-то в ухо вошло, а из носу вышло. Вот, так тоже бывает. А почему бы и нет? Вот, ну и собственно все. Генка написал, в этом и суть, каждый себе найдет по вкусу. Все правильно. Все правильно. Едем дальше. Едем дальше. Светка, тебе привет. Твой Челябинск. Проснешься, послушаешь в записи эфир. Вот, далее перемещаемся из Челябинска в Собянин-Сити. В город, который мы только что обсудили. Город, который я очень не люблю, но в нем есть хорошие люди. Все равно в нем есть еще хорошие люди. Вот, и один из них сейчас прям держит за бронзовую гипсовую сиську женщину. Вот. И я не знаю, как зовут эту женщину, но она улыбается. То есть, собственно, ей нравится. Вот, трек называется «Ты не с теми пила». Вот, и вот тут можно же двояко. То ли бухала она не с теми, то ли, понимаешь, она включает сучку не с теми, да, то есть пилит. То ли она не с теми пилой является, то ли бухала она не с теми. Вот по названию как бы сразу не поймешь. Поэтому будем сейчас слушать по смыслу. Юра Арцизов, «Ты не с теми пила», Москва, поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, я ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:38. Вот, только что отзвучал Юра Арцизов. Кстати, я сейчас вот пока помню, сразу напоминаю, завтра в 21:00 прозвучит авторская программа Юра Арцизова. Все гениальное просто. Вот, посему не пропускаем. Садимся и слушаем. Вот, это пока помню, напомню. Вот, далее. Видимо, Юрка не смотрел видос, а я ему рассказывал в видосе, что «Моряки с Москвы-реки», у него есть песня такая про «Моряки с Москвы-реки». Вот, и я просто не знаю, он знает или не знает, но это официальное название московских речников. Вот, речников московских, потому что они такие понтовитые все, по речкам ходят, но прям вот моряки, понимаешь, ни больше, ни меньше. Я когда на пароходе работал, и у меня 3 навигации подряд была московская команда. То есть там капитан «Москвич», старпом «Москвич», был механик «Москвич», и я, придурок, ну, скажем так, тульско-белозерский, но на тот момент я был вологодский. Вот, и повариха у нас была местная, тоже белозерская. Вот, а вот эти прям моряки, понимаешь, вот прям вот они, прям такие мариманы. Мне прям хотелось каждому отрубить ногу, руку, сделать культю деревянную и крюк на руку одеть. Потому что, ну такие понты прям всю жизнь по Москве-реке ходят. Вот, так что это официальное название. «Моряки с Москвы-реки» — это официальное название, кстати, московских речников. Чтоб ты знал. Что, если вдруг не знал, чтоб ты знал. Вот, дальше. Дальше начинаю читать уже комментарии. Так, что нам пишет народ? Петруха пишет: слышал еще в ВК очень приятный трек с легким азарством. Вадим пишет: слышали или в «Песне дня» или «Недели». Серега Барнаульский пишет: озорная вещичка. Димка написал: стандартом пойдем за всех, кроме Арцизова. Он себе голосов наберет. Мне нравится его творчество. Человек он хороший, программа у него интересная, но я плохой. Вот так вот. Вот, Родик пишет: хорошо-то как, знатный исполнитель. Так, Антоха написал: и впрямь непонятно, хотя вполне себе. Каратенечко так, но со вкусом, пишет Витос наш пермяцкий. Да? Алька пишет: я вас всю дорогу слушала, когда писала сообщение, еле удержалась на ногах, вот, на своих деревянных. Что там еще у нас? А у нас гололед. А, у вас гололед. Я думал, что, не дай бог, у тебя что-то с ногами. Не пугай так. Ты знаешь, у нас гололед был, но как-то его плюсом пронесло, все растаяло, и слава богу. Но было очень склизко, очень. То есть я во дворе как-то пошел я в машину зачем-то, 2 раза чуть не упал. И прям чувствую, если бы упал, то умер бы, потому что, ну, ужас. Так, Алька пишет: вот живу на юге, такое ощущение, что у нас Челябинск. Ты знаешь, самое смешное, ну, не знаю, как насчет Челябинска. Ой, господи, Володя, у нас пуховый платок, откуда у нас? Откуда у нас пуховые платки? Давайте быстрее. Ну, Саратов, нет, не Саратов, откуда же он у нас? Откуда у нас Платвинов? Платвинов, Вовка у нас откуда? Ну, вспоминаем быстрее. Короче, вот там, у них там, ну, я думал, что у них там, прям, ну, вот очень думал, у них холодно. Оказывается, у них, то есть, вот он мне звонил по весне, да, мы еще только начинали тут как-то, ну, после зимнего говна разбирать двор, а у них уже там огурцы цвели, все это. Оренбург, да, Оренбург, спасибо, ребята, все мне написали, Оренбург. Да, он мне когда звонит, я говорю: здравствуйте, приветствую солнечный Оренбург. Он говорит: Зухер, ты не поверишь, у нас правда светит солнце, у нас тепло, и то есть вот у нас с ними разница там, ну, чуть ли не в 10 градусов, у нас плюс 10, у них плюс 20, у нас плюс 30, у них плюс 57, вот, и как-то вот все, хотя казалось бы, да, вот, ну у них же должно быть холодно, а вот так вот тоже бывает, поэтому, а к чему я вообще все это завел, тому, что я прочитал, что вот, а у нас сугробы, а у нас гололед. У всех все... На самом деле... А, вот, что живу на юге, такое ощущение, что у нас Челябинск. Я тоже вроде как считал, что я живу на юге. Тула, она все-таки, в принципе, южнее, да, более-менее. Ну, вот такая вот хрень получается. Вот, Родик написал, что твой юг – мой север Молдавии, да? Кстати, как вариант. Как вариант. Так, красивая песня Арцизова. Петруха пишет, у нас плюс 3, но с такой влажностью полный бр. Минус брехня в воскресенье ночью обещает. А, минус брехня. Обещает брехня минус воскресенье. Ну, как бы у вас-то минуса, они такие не суровые, поэтому поминусит и отпустит. Что там еще у нас? В Кишиневе 2 дня снег шел и таял, а был бы морозец, красота. Красота. Так, у меня бабушкин еще есть и девайс для его сушки. Так, я что-то где-то пропустил, как чего сушить? Чего сушить? А, ты, видимо, про платок. Я понял, все. Я все понял. Отличное имя для авторской программы. Это про что? Это про Оленбург, я понял. Скучный эфир, Коляновна, нет, Захар почти не пьет. Нет, как это я почти не пью? У меня очень тяжелый напиток, на самом деле, ребятушки. Я его допил. Ну вот, сейчас на видос показываю. Все, он у меня кончился. Все запланировано. Вот, Коляновна, ну, она сейчас, у нее такое время, когда она меня проклинает, и собаки бумаги накрошили, и начальник говно, и, ну, просто плохое настроение, поэтому ни к чему. Вот, привет Рексу, пишет, это не Рекс, это Плюня. Ну, те, кто на видосе, они видят, что ко мне пришла моя собачка. На самом деле, это моя фанатка. Это единственная собака, которая любит все мои песни, вот, и всегда мне подпевает. И вот она пришла. Она поняла, что хозяин тут один. И она пришла спасать мое одиночество. Вот, ладно, друзья. Все. Считаю, что сегодняшний эфир закончен. Что сегодняшний у нас миксер прошел на ура. Завтра вечером, поздно вечером, не ждите рано. Завтра поздно вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится бесплатная голосовалка. Но платная будет работать точно так же, как и бесплатная до следующей среды, до 8 вечера. Вот, ставьте галочки за всех, кто понравился. Собственно, через недельку узнаем голосовалки. Алька удивилась, говорит, что все, что ли? Ну вот ты, ну ты же приметливая у нас. Ну, раз ты пришла, значит все. Раз ты пришла, значит все. Друзья, все, не болейте, любите друг друга. Всем счастливо, всем пока. Услышимся ровно через неделю. Отключаюсь.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург, 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани». Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург, 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Мышцы шпалы.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Давай-ка еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Потому что лучшие люди всего рабочего класса, всего

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом, но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды

весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Дожди» о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

кожей. Да пусть гулять нам не страшно, был бы человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най. А был бы человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най. А был бы человек хороший. Одинокая девчонка, трасса М4 Дон. Незаметная юбчонка, полушубочек мутон. Мы не думаем о том, что неспроста стоит в пороше. Это

Тебе, Алёша, ну соседи, ну и что же, ты же человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най, ты же человек.

в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

Площадь вокзалов меня унесет, с которых когда-то нас с папой вдвоем. Моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
1: Не формат.

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе

Молодость в моде. В моем городе дружба.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21.00, 37 секунд на моих зеленых системных. Я сегодня прям четко вовремя нажал все кнопочки, и у меня все запустилось вовремя. Ну, у вас секундочек 20 задержка, то есть у вас все равно 21.00. Вот, итак, друзья, приветствую всех. Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех, кто слушает нас онлайн. Вот, здравствуйте все, кто будет записи слушать. Машу всем лапкой. Вот, со всеми, кто на стриме.

уже поздоровался. Ну, давайте еще раз, пока вас тут немного. Антоха, привет. Октябринка, здравствуй. Димка, здорово. Рипс, приветище. Илюха Полежаев, привет. Мы тут звук протестировали. Ошибка восприятия. Здравствуй. Вот, вроде всех перебрал, да? Вроде всех. Вот. Ну, остальные, кто подключится, будем здороваться по ходу пьесы. Итак, друзья, сегодня у нас очередной четный вторник месяца, значит, у нас сегодня неформатная бомбардировка. Вот, сегодня у нас 8 треков от «Бомбы Питер», а именно от компании «Балт Мьюзик», которая раньше была «Бомбой Питером», собственно, поэтому бомбардировка и стала бомбардировкой. Вот, Ульянка узнала голос. Улька, привет! Привет, Улька! Вот, ну-ка, подергай маму за нос. Подергай мамку за длинный нос. Вот, так, Антох пишет: всех дан с прошедшим праздником. Согласен, согласен. Кстати, как вы отметили? Как? Мы что-то как-то никак. Вот. Так, вот, всем привет. Передает ошибка восприятия. Слушай, как тебя зовут? Мне тебя прям так обидно называть ошибкой. Скажи мне имя свое. Я ненавижу вот эти вот кликухи все. Вот, я люблю по именам разговаривать. Вот, и чего, и сегодня у нас 8 треков, которые я не слышал, буду слушать вместе с вами. Ссылку я кину только на один трек, потому что Илюха успел его загрузить перед программой. Все остальные, собственно, будете, если вам понравится, искать сами. Вот, далее, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, во все наши чаты кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои каналы во Ютубе, вот, на свои, что там, мега-сборища. Я сейчас в Одноклассники зашел перед эфиром. Вот, Саня, все, я помню, какая-то фамилия интересная, Луцик. Саня, привет. Вот, и зашел я в эти Одноклассники, и прям вот на меня плесень упала с монитора. Я ее как дворниками протер. Вот, господи, ВКонтакт превращается вот в эти Одноклассники. Ну, ладно, безжизненное болото. Что я говорил? Я же что-то жутко умное говорил, как всегда. Как всегда говорил, что это уже... А, вот! И когда слышите свою песню, не стесняйтесь, кидайте ссылочки к нам в чат. В какой чат можно кидать? Во-первых, сейчас прямо сейчас идет стрим, видеострим. Вот, кстати, друзья, если вы смотрите стрим и у вас в комнате находятся дети, выгоните их или оденьте наушники, потому что на стриме нет-нет, да и да. Если вы слушаете радио, вот, онлайн-радио слушаете или в FM, то ничего страшного, там все хорошо. Просто когда у меня горит красная кнопка, я контролирую свой речевой аппарат. Когда она у меня не горит красная кнопка, я вообще могу что-нибудь такое брякнуть, что всем хреново станет. Вот, поэтому, если смотрите стримы, с вами дети, или оденьте наушники, или выгоните детей. Ну и наушники вообще, если вы в онлайне, то, конечно, лучше одевайте наушники, потому что, если слушать вот это с телефона, звук там, конечно же, никакой. Вот, от слова совсем. Так, и что я хотел сказать? А, вот, и в комментариях к стриму, что в Ютубе, что во ВКонтакте, можете писать эти комментарии, все видят, все они прямо на стриме, вот, я их читаю, конечно, и я их вижу. Вот, а второе место, третье, вернее, место, где можно писать, это у нас на сайте есть страничка прослушивания, где все слушают радио в качественном звучании, вот, и... Собственно, там же на этой страничке прослушивания, в самом низу, есть чатик. Сейчас я туда что-нибудь брякну. Вот прям напишу «бряк», чтобы было видно, где это находится. Вот, собственно, туда тоже можно писать, там я тоже вижу. Все, рассказал. Саня спрашивает, можно ли кинуть... Можно, конечно, почему нет-то, скидывай. Ты все знаешь. Единственное, Саша, ты в прошлый раз... Я матерился очень сильно. Вот, я думаю, люди, которые как бы отслеживают появление треков у нас на сайте, они тоже сильно матерились. Когда ты целую обойму швырнул, вот представь, там одну песню послушал, вторую, третью, а потом уже раздражать начинает. 2-3 песни раз в недельку, самый оптимальный вариант. Вот, потому что 100-500 треков никто никогда не дослушает до конца, только разозлятся люди.
Вот. Ну все, давайте начинать. Итак, первый сегодня у нас кто? Сейчас я открою сопроводиловку. Мне же Дашка все прислала. Она сегодня меня удивила. Удивила, говорит, Зухер, сегодня у нас бомбардировка. Я говорю, да ну на, да ну на. А потом смотрю, правда. Вот, свободный полет. Илюха у нас самый первый сегодня. Вот, звезды. Это третий сингл группы «Свободный полет» с готовящегося к выходу альбома «Дом радости», часть первая. Запись произведена на студии КВ в городе Москве. Звукорежиссер Крылов Владимир, собственно. Собственно, давайте ставим, слушаем. Ссылочку я вам сейчас брошу, потому что Илюха трек загрузил. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Ромка, привет, привет, привет, привет, привет, город Владимир. Наш лесной друг нарисовался. Поехали. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:10:38 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Свободный полет». Песня называется «Звезды». Я тут сейчас за эфиром рассуждал. За эфиром рассуждал, что, блин, у нас есть плейлист «Зима», но, черт побери, нету плейлиста «Весна». Вот же где собака порылась. Так, ну, во-первых, Илюха уже загрузил трек, поэтому, собственно, я могу прямо сейчас его поставить в ротацию. Вот, давайте мы его бабахнем на канал «Лирика». Обязательно пусть там играет. На основной канал. Ну и давайте его бабахнем в плейлист «Миксер», чтобы она вот сейчас по весне почаще поиграла. А потом я из плейлиста «Миксер» уберу. Вот. Все. Песенка уже в ротации. Илюха, молодец. Слушай, я же задал вопрос Илюхе за эфиром. Все же, кто следит за нами, да, все, кто частенько бывает с нами в эфирах, помнят, что у Илюхи есть целая серия пластинок, где он пел песни с кем-то, да? Вот, и там прям такой звездный список, прям не хухры-мухры, понимаешь? Вот, и если выставить их всех в ряд и прям по сцене из дробовика бабахнуть, российская культура потеряет очень многое. То есть практически со всеми звездами Илюха у нас перепел. Вот, я задал ему вопрос за эфиром, говорю: Илюха, что за концепция у данного альбома? Вот, оказывается, что все, он закончил этот фиточный поток. Фитки у него закончились, и пошли наконец-то самостоятельные треки, чему я несказанно рад. Вот. Ну и ждем. Вот Илюха говорит, 13 апреля еще один сингл будет. Ну, ты знаешь, что делать. 13 апреля. Так, что там нам люди пишут? Добренькая песня. Так, хорошая весенняя песня. Илюха пишет, что замечательный коллектив, всем рекомендую. Он скромно очень. Вот, что замечательно. Офигенный коллектив. Вот. Когда у вас концерт, Илюха, рассказывай давай. Так, 8 песен, первая часть, потом вторая тоже 8. Все, я понял. То есть ты их сперва синглами все выпустишь, а потом в альбом соберешь. Слушай, ну я примерно так же сделаю. У меня из альбома, в котором осталось дописать одну песню, уже 4 или 5 песен синглами выпущены, а остальное не выпускаю до альбома. Ну, чтобы хоть что-то там осталось на затравку, да, людям. Так, Ромка спрашивает, что нового. Ромка, нового ничего. Вот честно, это дом, работа, работа. Не, знаешь как, работа, дом, работа. Работа, работа, дом. Вот так вот. 4 работы и 2 дома. Один дом утром, один дом вечером. Все. Ничего нового. Так. Что там еще у нас? Саня пишет, у меня есть трек про весну. Ну, загружай, послушаем. Если что-то, может, и добавим в весенний плейлист. А почему бы и нет? Вот, фиток было всего 30 штук. Ну, представляете, 30 звезд. Вот, если их всех поставить на одну сцену и шарахнуть из дробовика. Что-то я часто повторяю эту фразу. Очень хочется так сделать. Просто, видимо, не знаю. Вот, 17 марта в клубе «Алиби» в Москве будет у группы концерт. Поэтому, кому «Свободный полет» понравился, кто будет 17 марта в Москве, обязательно сходите. Вот, я бы сходил, но не пойду, потому что они в Москве, а я в Туле. Вот, ладно, во Владимире вроде собирались, были ли мы в итоге? Нет, Ромка, мы нигде не были. «Дом, работа, выпил, упал, звездец». Да, есть такая замечательная песня у нашего трупанка Игоря. Вот, кстати, она у нас крутится в ротации, и я все жду, когда на нее прилетит. А абьюз письмо от Роскомнадзора, но что-то пока вроде не этот, не гавкают. Ладно, значит, им тоже понравилось. Поехали дальше.
Поехали дальше. Далее у нас группа Lohengrin. Lohengrin, «Бокал мохито» называется трек. Питерская группа «Антидепрессант». Lohengrin под руководством автора песен Игоря Запивалова продолжает радовать своих многочисленных поклонников новыми порциями концентрированного витаминно-музыкального творчества. С первой же песенки про популярный коктейль мяты с ромом в душе любого, даже не пьющего слушателя, повышается уровень серотонина и улучшается настроение. Ну давайте, давайте послушаем, что там нам Lohengrin записал. Поехали. Ну а вы, конечно же, комментируйте. Lohengrin, «Бокал мохито», Питер, слушаем.

Итак, други и подруги, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-20-59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что отзвучали Long Green, бокал Мохито. Вот, привет супруге. Все, она уже ушла. Она уже ушла. Вот, ну что, такая весенняя песеняга хорошая. Вот, мы тут за эфиром обсуждали, что у меня за гитара в углу стоит. Короче, Илюх, я тебе рассказываю. Я в свое время, когда-то очень давно, взял много денег. А у меня мой басист, ну, бывший басист, у него свой магазин музыкальный. Ну, он торгует музыкальными инструментами. Вот. И мы договорились, что я, ну, как бы от него по закупочной цене приеду и на складе там у этих, у оптовиков выберу себе гитару. Я себе хотел обязательно полуакустику. Вот. Потому что... Ну, хотел, во-первых, чтобы с одной гитарой везде можно было. Во-вторых, мне нужна тихая гитара, потому что у меня голос тихий, соответственно, я гитару, громкая гитара мне, ну, не подходит, да, когда без подключения. Когда с микрофоном проблем нет. Вот, и я себе приглядел там на сайте какой-то Эпифон, приглядел что-то еще, арию какую-то. Вот, приехал в Москву на эту базу с гитарами, начал их щупать, трогать, а они все унылый дуст. Вот, ну вообще просто дрова, это даже не гитары. Вот, я расстроился, вышел покурить, стою курю, а там через дорогу прям через дорогу мусторговский магазин. Вот, перехожу дорогу, захожу в магазин, и вот она висит 2500 евро. Я ее в руки взял, и все, я понял, что это моя гитара. Я понял, что это моя гитара, и в итоге я купил ее без всяких скидок. Вот. И до сих пор с ней, вот уже ей, я тебе сейчас скажу, этой гитаре уже, наверное, лет 15. Ну, 10 лет точно. Она у меня пережила, за ней не особо не ухаживаю. Максимум, что я когда струны меняю, гриф протру маслицем, и все. То есть, чтобы я вот там с нее пылинки сдувал, такого нету. Вот, поехали мы с Коляновной в Крым, когда еще на пароме туда надо было ездить, да? А у меня машина, короче, я взял с собой все, чтобы там поиграть. Лупер, гитару, все вот это. Вот, а мою машину посчитали как грузовую. Вот, и попросили с меня в один конец на пароме 12 тысяч. Вот, и я сказал, да вы охренели, что ли, какой это вам, как, фура вам, что ли. И мы так прикинули, что если мы 24 тысячи с Коляновной отдадим туда-обратно за паром на машину, нам, в принципе, в Крыму жрать-то будет и не на что. И мы, короче, прикинули все к носу, все, что было. Вот, и оставили машину там, договорились в соседнем поселке, оставили машину там, и, соответственно, в этой машине вот эту гитару оставили. Все. Вот 10 дней мы с Коляновной гуляли по Крыму в машине, ну, представляешь, на Санцепёке, да, там жара была, ну, градусов 60-50 точно. Вот, и я когда вернулся домой, и до меня только потом же, я сразу не подумал просто об этом. И я уже, когда приехал домой, у меня сердце кровью обливалось, я думаю, ну все, хана гитаре. А ей хоть бы хны, вообще, от слова совсем, появилась на деке тоненькая трещинка, но она как бы вообще ни на что не влияет, ее практически не видно, такое ощущение, что просто лак лопнул, и все. Вот, и... До сих пор, вот, с ней ничего не сделается. Купил себе Fender. Месяца два, и он начал сохнуть, его начало корежить. Психовал. Короче, вот я сколько гитар у меня было, уже половину выбросил, половину продал, а этой пользуюсь. Единственное, что мне у нее не хватает, у нее, вот видишь, один звукосниматель всего. То есть у нее, когда ее подключаешь в пульт, у нее звук такой джазовый, мягкий.
Она, ну, она, в принципе, джазовая же гитара. Вот, поэтому приходится ей докручивать эквалайзером. Высоты чуть-чуть добавлять. Вот, а так, в принципе, гитара изумительная, идеальная. И она звучит хорошо, и подключенная, и не подключенная. Причем какую-то песню мы писали, я уж не помню, по-моему, «Корабли» мы писали. Вот эту гитару просто снимали ее микрофоном без звукоснимателя. Вот, короче, что-то я углубился. Я углубился совсем не в ту степь. У нас же программа «Неформатная бомбардировка». Так, отзвучало у нас «Бокал мохито». Вот, ребят, хорошая песня весенняя, но если бы она была загружена, сейчас бы прямо взял в ротацию. Но так как вы провафлили все это дело, ну, сами виноваты. Поехали дальше. Так, дальше у нас Саша Качеля. Саша Качеля. Я не знаю, то ли это девочка Саша с фамилией Качеля, то ли это мальчик Саша с кличкой Качеля, не знаю. Вот, дислокация не указана. Трек называется «От меня к тебе». В сопроводиловке написано следующее. Забыть или не забыть, вот в чем вопрос. Ответ вы, конечно, знаете сами. Когда для кого-то в подарок было само небо, конечно, не представляется возможным перечеркнуть историю чувств. Да и нужно ли? Сколько бы ни прошло времени, трудно вычеркнуть то, что было однажды больше, чем просто значимым. Саша Качеля, я тебе скажу так. Померла, так померла. Вот, если так получилось, что расстались, все, нехрен там вспоминать. А если еще не ты был инициатором, то надо как можно быстрее таких женщин забывать, потому что это не женщина, это предательница. Вот, Дениска, привет! Итак, Саша Качеля, от меня к тебе. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

нужна другой. Сколько ласковых рук в окружении подруг, крайность чувств болен только тобой.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21:32:13 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, к нам присоединился Антоха Андреев, к нам Данил Никитин присоединился. Привет, ребята. Мы тут за эфиром гитары обсуждаем. Фендер же вроде горел склад. И хорошее дерево, все. Слушай, Алис, я не знаю, честно. Витос, привет, привет, пермяки. Вот, насчет, что там у Фендера горело, что не горело, я не знаю. Вот, но я купил Фендер. Причем Fender купил, именно опираясь на то, что это лейбл, это прям вот, ну, признак качества, я думал. Оказалось, редкостное говнище. Вот, так, что там у нас? Дениска нарисовался у нас. Привет, неформатные бомбы, привет тебе, Дениска. Так, Илюха пишет, вот и джазовое звучание. Это мы сейчас про песню говорим, которая от меня к тебе, которая Саша, как там, Саша Качеля. Вот, Алиска пишет, нежненькая песня, неплохо пишут. Так, что там, Данил пишет, годный трек. Ну и, собственно, все. Про песню больше ничего не написано. А тебе что скажу? Вот, если бы я не читал сопроводиловку, вот, то сказал бы хороший трек. Хорошая нежная песня. Потому что я же слова не слушаю. Я слова начинаю слушать, когда мне песня уже понравилась. Вот, а так как я сопроводиловку читал, я скажу, что это хорошая песня, но, блин, Саня, поверь мне, такие вещи увековечивать в песнях ни к чему, потому что пройдет год-два, и, собственно, ты поймешь, что, блин, я дурак еще на это тратил свои чувства. Вот, и эта песня будет задвинута в ящик, и, скорее всего, больше петься и играться не будет. Поэтому песни вот эти вот, ну, как бы, если песня для тебя, ну, песня, как ребенок, да, как творение музыканта, тогда, я считаю, нет смысла такие песни записывать. Понятно, что когда у нас какой-то там депресняк на душе, все это изливается на бумагу и струны, все это делается. У меня таких песен вон пруди. Вот. Но я их не записываю. То есть, ну, как бы выплеснул, весь свой нервоз выплеснул на бумагу. И забыл. Вот, потому что жизнь продолжается, потом все становится хорошо, и ты думаешь, че вот я на это вот еще тут, понимаешь, мучился, страдал там, да? Вот. Сейчас прям без слез не взглянешь. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Артем Крикунов. Blue 7 называется трек. Дислокация. А, вот, Санкт-Петербургский квинтет. Есть, дислокация есть, Питер. Так, читаю сопроводиловку. «Миниатюры» — это сольный альбом джазового гитариста Артема Крикунова, композитора и лидера питерского квинтета «Saint P-Bob Artель Blue 7» за главный трек с большого альбома. Знакомьтесь, если вам понравится. Он у меня уже включился, поэтому ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, это была короткая зарисовка от Артема Крикунова. Вот, Blue 7 называется трек. Смотрите, прямо у нас... мы начали тут за эфиром и во время эфира про гитарки, про джазовые. И прямо у нас, смотрите, трек за треком, трек за треком, трек за треком. И вот сейчас как раз звучала гитарка. Вот очень похож звук на моего Ибанеза вот этого, Мэттеневского. Вот, ладно. Здорово. А что я могу еще сказать? Здорово, хорошо. Вот классный звук пишут. На 135-й Гибсон похож звук. Так, и как-то глухо звучит для инструмента. Нет, Антох, она так и должна звучать. Джазовая гитара так и звучит. Она так и звучит. Она именно, она вот, вот так и должна звучать. Вот, это прям вот классический джазово-гитарный звук. Вот, она прям вот звучит не лучше, не хуже, прям так, как надо. Поехали дальше. Далее у нас группа Чердаки. Чердак. К твердый знак на конце. Что написано? Соавторство рок-групп — это всегда большая плотная работа. Музыканты из групп Нагард и Чердак постарались и сделали на нас свежий хит. История, пропитанная добром, не только цепляет мелодии, но и несет поучительный смысл. Скорее слушайте, и вы узнаете, чем закончится история мужиков, что потревожили покой старого водяного. Собственно, группа «Чердак». Я так подозреваю, что это тоже Питер. Вот, скорее всего, Питер. Трек называется «Водяной». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Не стесняйтесь.

Итак, дорогие подруги, 21:43:37 на моих зеленых системных. Сидел сейчас за эфиром, распинался, что вот очередной клон, очередной кишовый клон, а потом начал тут же вслух рассуждать, что как же тяжело, наверное, панкам живется. Что бы они ни сыграли, ни спели, их всегда будут сравнивать. Если они поют сказки, то их всегда будут сравнивать с кишом. Вот, если они делают какой-то там часовый драйв, то их будут всегда сравнивать с Нирваной. Короче, если они будут ругаться матом, то их будут с Сектором Газа сравнивать. Короче, панкам, наверное, тяжелее всех живется. Вот, посидел, подумал, потом думаю, нет, тяжелее всех живется исполнителям йодля. Знаете, да, что такое йодль? Вот, в йодле, наверное, еще хуже с этим дело обстоит, потому что, а как там, там вообще выделиться невозможно же, да? Вот, певцы йодля, это, наверное, самые депрессивные чуваки, что бы они ни пели, и кто бы из них ни пел йодлем, все равно они все будут как йодли-йоты. Вот, все как один. Так что, да, хуже всего йедлистам, не панкам. Так, ну что тут нам пишут? Кишова, один в один, панки хой. Антоха пишет, последователи Киша и Стрелы Морфея, но песня вполне себе. Да, кстати, что-то у нас Сашка со Светкой пропали куда-то. Стрела Морфея уже, мне кажется, года полтора к нам не захаживали. Что-то они совсем зазнались, походу. Вот, живые хоть они, кто их видел последний раз? Что-то они у меня и в ленте новостей не проскакивают. Все ли у них там хорошо? Спросите у них кто-нибудь. Напишите мне, скажите, Зухер вас потерял. Где вы? Где наши нижегородские алкоголики? Ладно, поехали дальше. Далее у нас Сергей, вот латиницей написано «Короне» и Виталий Усанов. Это «Не мой бой» называется трек. Вот, и читаю сопроводиловку, а она, блин, длинная. Она длинная. Песня «Это не мой бой» написана Виталием Усановым в 2020 году. По словам Виталия, она про нашу каждодневную жизнь, про отсутствие социальных лифтов, часто не позволяющих самореализоваться молодым и талантливым людям, и про надежду когда-то это исправить. Вот, Сергей Короне по-своему аранжировал и дополнил мелодию, а также выступил фронтменом в качестве ее главного исполнителя. Музыканты познакомились во время, организовал Олег Грабко. Привет, Олег. Вот, но только спустя 5 лет между ними возник творческий и многообещающий тандем, результатом которого является этот сингл. Вот, ну давайте поставим, я так подозреваю, это Питер, да? «Это не мой бой» называется трек. Сергей Короне и Виталий Усанов. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

У собесов закончилась совесть, в собесы вселился бес. Я хотел бы надеть все медали, чтоб сразиться с

Итак, другие подруги, я сейчас сидел, молчал всю песню, я слушал внимательно. Я не знаю, может, я уже старый просто стал. Не знаю. Смотрите, вот пишет Алиска, рисковый текст, однако. Антоха пишет, тут суровая песня. Вот эту песню РКН закроет. Я не знаю. Нет, РКН эту песню не закроет. Нет. Вот, даже не дотянется. Тут дело-то не в этом. Я, наверное, последние лет 10 я рассуждаю чуть-чуть по-другому. Вот честно, сейчас может кто-то даже обидится на меня, скажет, фу, Зухер, ты чмо. Может быть, ну я, знаете как, я человек, который работает руками. У меня дома все сделано руками. Когда моим соседям нужна помощь, я иду и помогаю. Когда моим родным, близким нужна помощь, я иду и помогаю. Если я хочу что-то делать, я иду и делаю. Вот, и последнее время я рассуждаю по-другому чуть-чуть. Вот уже положил я болт на все это неравенство, да? И мне всегда проще что-то сделать, чем ходить и ныть, как все плохо. Вот, поэтому я, наверное, как-то очень скептически к таким песням в последнее время отношусь. Вот, не знаю, не люблю я их, что ли. Потому что мужик должен оставаться мужиком. Мужик должен оставаться мужиком. Вот, и если тебя что-то не устраивает, ну, значит, что-то делай. Я считаю так. Вот, в меру своих возможностей. Воспитывай своих детей правильно. Живи сам правильно. Не надо никого, никому ничему учить. Не навязывай свое мнение. Живи правильно, воспитывай детей правильно. И если каждый начнет с себя, со своих детей, то и жизнь наладится. Ребят, мы просрали три поколения. Мы три поколения просрали. Ну, сейчас наверстывать тяжело будет. А легко нам как бы и не было никогда. Поэтому, не знаю, я к таким песням скептически очень отношусь. Вот. Только ли рок у нас исполнитель? Нет, Димка, у нас не только рок. У нас же основной канал, он, ну как, тут просто как-то за 20 лет сложилось, что больше рока, да, на основном канале. Но, опять же, тут всякие песни присутствуют у нас. Вот. Отдельно есть канал с металлистами, отдельно канал с лирикой есть. Отдельно у нас рэперы есть, а на основном канале всего по чуть-чуть. Вот главное, чтобы музыка была хорошая. Неформатное радио, потому что нет формата. Нет, оно не заточено ни под что-то конкретное. Поэтому все песни у нас звучат. Главное, чтобы они были хорошие. Сегодня подборка это от компании «Бомба Питер», от «Балт Мьюзик». Поэтому как бы, ну, их не я выбирал. Их издательство из Питера мне прислали. Вот. И, собственно, что прислали, то и слушаем. Слушаем и обсуждаем. Вот. Почему три поколения? Ну, потому что три поколения, посчитай. Вот. Кто младше меня, да? Их дети. И чуть постарше их дети, да? Ну, как, вот эти три поколения мы просрали. Вот. А, да, и с электронной музыкой тоже канал есть. Димка, тоже есть. Извини, я тебе сейчас скажу даже. У меня же вот страничка с плеерами открыта. У нас, смотри, основной канал, который звучит везде и во всех приложениях, во всех этих вот онлайн-радио, в Apple, в Гуглах, во всей фигне он присутствует. Вот, в FM-е. Канал «Лирика» в Apple, в Гуглах, во всей фигне он присутствует. Вот, в FM-е. Канал «Лирика», только его с сайта слушать.

это уже два подключения, да. Вот, ну, все равно, даже если так осреднить, ну, 1500 в день нас, людей, человеков живых слушает. Вот, ладно, как бы разобрались мы. Нет, не разобрались, я сказал свое мнение. Я сказал свое мнение, вот, по поводу песни «Это не мой бой». Ребята сказали свое мнение, как бы все остались при своем, но вот как-то так. Я такие песни не люблю, потому что в последнее время стало много нытиков и мало делателей. Я предпочитаю быть вот в команде делателей. Вот, если что-то тяжело, ну, значит, надо или попросить помощи, или упереться покрепче ногами. Ну, мне все чаще приходится просто покрепче ногами упираться. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Эфа. Эф, сейчас я бэкграунд отмотаю, малеха, назад. Он у меня тут ускакал далеко. Так, группа Эфа. Что у них, дислокация не указана. Но мне кажется, они у нас уже были, и мне кажется, они из Питера тоже. Вот, читаю сопроводиловку. Появлялся из ниоткуда, исчезал в никуда. Какое-то время работал в Москве, просил его и даже не один раз поделиться со мной секретами перехода в другие временные промежутки или времена года. Но каждый раз ответом была лишь снисходительная улыбка и молчание. Я не особо настаивал, хотя почти был уверен, чем чаще бы я просил, тем скорее бы он согласился взять меня с собой. Но я продолжал видеть обычные сны и не тяготился этой обычностью. Он же пропадал на неделю и больше, и однажды не вернулся. Память о нем осталась в музыке. Вот человек, разговаривающий со своим альтер-эго. Я понял. Группа Эфа или проект Эфа, я не знаю. Трек называется «Ждал гостей». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 22.02.39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я сейчас кайфанул, если честно. Я прям... На меня навеяло прям чем-то таким вот из молодости. И прям вот на кончике языка у меня крутилось, но я не могу вспомнить, кого мне напоминает. Прям вот вообще дико напоминает. Прям аж такая душевная теплота. Очень мне понравилась манера пения. Вот эта вот прям манера меня очень порадовала. Вот, смотрите, пишут: бодрая песня Акына в стиле Сектора Газа. Нет, тут я не соглашусь. Алиска пишет: Дикий Запад, фильмы о ковбоях. Да нет же. Я прям вот что-то... Это что-то вот из конец 90-х, начало 2000-х. Какая-то вот у нас была группа наша, отечественная. Очень-очень похожа прям вот манера пения. И я прям вот люблю такое дело. Мне прям понравилось очень. Вот, ладно. Плохо, что группа Эфа не загрузила трек на неформатку. Группа Эфа, будете запись-ка слушать, загрузите. Забираю, забрал бы трек в ротацию. Вот, поэтому загрузите. И будет он крутиться. Вот, здорово. Молодцы. Поехали дальше. Последний трек на сегодня у нас от Бомбы Питер. Тони Дэвис. Hell Drums называется трек. Вот, и читаю сопроводилку. Знаете ли, когда можно музыку назвать хорошей, когда она пробуждает в вас воображение? Инструментальные композиции Hell Drums это с легкостью удается. Классический роковый ритм, знакомый каждому немного гаражный звук гитары и больше ничего, потому что остальное было бы лишним. Если в аду будет играть такая музыка, его ждет перенаселение. Вот, ну, давайте послушаем. Эфа, к сожалению, почему-то у нас в чатах не висит, Алис. Мне прям вот очень хотелось на них. И в прошлый раз я, по-моему, тоже кричал: Эфа, Эфа, где вы? А Эфа так и не отозвались. Вот, ладно, Тони Дэвис, Hell Drums, поехали, ставим, слушаем. Финальная композиция сегодняшней программы.

Ну, вот, собственно, и закончилась композиция. Ну, что могу сказать? Барабанщик и гитарист, как это, чекались. Они почекались, их кто-то записал. Вот. Ну, не знаю, что там прям такого, чтобы отдельным треком было издавать. Ну, ладно, ну пусть будет. Тони Дэвис, Hell Drums. Вот, я так подозреваю, они просто кайфанули от своих барабанов. Вот, и решили, а давайте-ка мы их запишем. Ну, скорее всего, так дело и было. Вот, что-то как-то, да, вот Антоха пишет. Ну да, что-то как-то, просто музыканты почекались. Вот, ну да ладно, ничего страшного. Такой выход энергии тоже имеет место быть. Вот, друзья, все, на сегодня все. Завтра услышимся в 21.00. Завтра у нас будет второй отборочный тур на фестиваль Revolution. Вот, и, собственно, завтра опять будет битва. Поэтому не теряемся, не забываем, приходим обязательно. Я не знаю, кто будет завтра, мне Ванька еще не прислал их, вот, но думаю, будет жарко. Вот, собственно, все, машу всем лапкой. А, нет, сейчас я сперва радиослушателю скажу. Радиослушатели, до свидания, до завтра. С вами я до свиданькаюсь. Сейчас я прям раз и отключусь, и после меня будет или автодиджей, или другой диджей. А на стриме я еще повещу.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Война. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну. Ад! Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

прелых листьев угар. Где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от дна.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали.

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 00.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом D6 Style. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: но так записано.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.03 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а это значит, что у нас в эфире очередная программа «Без воды». Сегодня у нас в гостях Красноярск. Леха. Леха, здоровайся.
1: Доброго вечера. У нас тут уже добрая ночь. И я поправлюсь, не совсем Красноярск, а вот как в анекдоте говорят, из-под Красноярска. Город Железногорск, это где-то километров 40.
0: Немножко. Ну, можно сказать, что практически Красноярск.
1: Ну, вот. Почти, да.
0: Ты знаешь, людям, которые находятся по эту сторону гранитного пояса, да, им как бы вот что Красноярск, что Железногорск, плюс-минус 40 километров, вот вообще, при разнице наверное, часовых поясов в 5 часов, вот вообще роли не влияет. Вот, Костик, дорогой, давай здоровайся.
2: Да, дорогие мои люди, привет всем еще раз, всем слушателям неформатного радио, всем абсолютно любителям музыки и, конечно же, нашей замечательной группе «Штурман» с Красноярского края, а конкретно города Железногорска.
0: Ура! Ура! Ну и давайте я расскажу, как с нами связаться. Так, привет Пашке, привет Коту Польскому, уже висят в эфирном чате. Итак, во-первых, у нас есть Аська 96475, уже много лет она у нас есть, но все меньше и меньше в нее пишут. Кому удобно пользоваться mail-агентом, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и добавил я со вчерашнего дня в свои личные эфиры WhatsApp, +7 902, что там, вот я его все выучить не могу, 75-3059, вот. Ну и все, в принципе, я все сказал, теперь отдаю бразды правления Костику, поехали.
2: Еще раз всем привет, дорогие наши слушатели неформатного радио. Отдельное спасибо, Паша, именно тебе, потому что ты, и, если я не ошибаюсь, девушку зовут Наталья, по-моему, которая является постоянным слушателем программы «Без воды». Если честно, Захар, у меня огромное желание этим людям с логотипом неформатного, еще с логотипом также «Без воды», вручить какие-нибудь подарочки, потому что они меня постоянно радуют. Алексей в том числе, кстати, Польский, который в прошлый раз был просто гением вопросов, и он был генератором всех вопросов в отношении тебя, Зукер, и твоей компании.
0: Он это знает. Ну, я ему сделаю гранитную плиту с логотипом «Неформатное радио». Обязательно.
2: То есть ты просто крышечку положишь на могилу, я понял?
0: Да.
2: Ладно, хорошо, договорить. Итак, ребят, еще раз напоминаю, у нас

0: У нас в гостях группа «Штурман» замечательного, очень холодного, серьезного края, Красноярского края, города Железногорска, города, где люди, не жалея себя, трудятся на благо Родины. Алексей, привет еще раз и рассказывай, пожалуйста, почему «Штурман», почему вы вообще решили собраться и когда это случилось?
1: Так, еще раз всем говорю здравствуйте. Дорогие друзья, несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, в общем-то, как-то, как будто бы все здесь. Значит, сразу оговорюсь, в эфире буду я один, потому что, к сожалению, товарищи мои, они работают, они устают, они сказали, ты там за нас поговори, а мы как бы будем мысленно с тобой. Значит, почему «Штурман»? Как бы, было это очень давно, это было в 89-м году, и, конечно, поскольку были мы, как бы, те люди, кто начинал группу, были достаточно молоды, ну и, соответственно, название мы такое же взяли, как-то вот, скажем так, некоторым образом военное, некоторым образом романтическое, ну и оно так и осталось. Несмотря на то, что, когда приходили новые люди в группу, они все всегда задавали один из вопросов, которые задавали, говорят, почему «Штурман», давай поменяем название. Я говорю, ну предлагайте, и вот это вот как-то так. И на этом разговор заканчивался. Поэтому прошло вот столько времени, и мы так «Штурманом» и остались. И, в принципе, уже сейчас, наверное, не важно, как бы это могло называться все это время. Просто, ну вот, так получилось. Почему собрались? Ну, скорее всего, это было связано с тем, что пришел возраст, когда захотелось взять в руки гитары и заиграть, а потом выяснилось, что можно это сделать в виде группы, это еще круче. Из-за девчонок все.
2: То есть в вашу жизнь тоже вмешали сиськи? Вот, захотелось их иметь больше. Захотелось иметь их больше, а так как парни с гитарами — это всегда магнит для сисек. Вот, соответственно, пришлось взяться за музыку серьезно.
0: Зуфер, Алексей, я прошу об одном. Давайте мы сейчас послушаем одну из первых, вернее, первую на сегодняшний вечер композицию группы «Штурман». За это время, я думаю, мы сможем настроить звук, чтобы всем было доступно общее звучание всего коллектива, который сегодня разговаривает и общается с слушателями неформатного радио.
2: Сейчас ты, кстати, вот нормально уже звучишь, уже не воешь, да.
0: Но я уже объяснил, я прошу прощения всех слушателей, потому что я просто такой человек, который очень хреново общается с техникой, и когда мне что-то объясняют, я обычно забываю даже это сохранить. Сейчас по былой памяти я сохранил все то, что, о чем мне сказал дядя Захар, все сделал, и вроде как должно было получиться. В любом случае, давайте мы послушаем одну из первых композиций прекрасной группы «Штурман», которая называется...
2: «Красавица».
0: «Красавица».
1: Да, я хотел бы сказать пару слов. Очень редкий случай, когда у нас в репертуаре находятся песни, написанные не мной. Таких песен немного, и вот песня «Красавица» — это одна из таких песен. Автор этой песни Сергей Спиридонов, он написал эту песню в свое время для своей девушки тогдашней, Татьяны. Она ее пела, эту песню, замечательно, но поскольку песня нигде не исполнялась практически, то есть она существует в записи, вот, в Танином исполнении, я попросил у авторов эту песню, причем уже достаточно давно, и вот она как бы у нас в репертуаре прижилась, и вот как раз вот песня, которая, ну вот, за девушек же все, вот как бы песня «Красавица».
2: Ну и поехали, давайте, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я крикнул так в пустоту 10 секунд. Не знаю, успели ребята услышать или нет, потому что я, когда крикнул, микрофон не включил. Вот,
1: ну,
0: я такой пиздодельный. Чувак, тебе кассетский приветище от Коляновны. Она меня пожурила. Вот, ну, слушайте, как сейчас, кто как звучит. Вот, вроде как должно быть все нормально. Был маленький перегруз, потому как у Лехи там очень тихий звук, нам пришлось сделать все на всю. Вот, и немножечко все загудели. Думаю, сейчас все стабилизировалось, все нормально. Лех, я знаешь, что хотел спросить? Вот песня была написана для Татьяны, пела Татьяна. Сейчас-то у ребят все нормально?
2: Насколько я знаю, да, нормально. Они давно расстались, и у каждого своя жизнь в порядке. У Татьяны, я насколько знаю, она вышла замуж, у нее двое замечательных детей, и все счастливые. Ну, и они причем общаются до сих пор, и все в порядке.
0: Нормально, думаю, но не вместе. Нормально, но это, не вместе.
2: Ну просто вот, видимо, как-то.
0: У них все нормально, они расстались.
3: Следующий перерыв.
2: Ну, они расстались. Главное, что они здоровы и вполне счастливы. А то, что они расстались, ну, ладно, так бывает.
0: Так, приветствую, Натаху нарисовалась у нас в эфирном чате. Давайте я, ребят, еще раз расскажу, как с нами связаться. Есть у нас Аська 96-4-7-5. Есть у нас WhatsApp +7 902 75 30 59. Вот, есть у нас Mail-агент неформатный, Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу Неформатное радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня у нас в гостях группа Штурман. Это Краснодарский край. Ой, Красноярский, причем вот я, знаешь, как начал, когда еще проговаривать...
2: Чуть-чуть, и мы бы переселились на юг.
0: Да-да-да, я когда начал проговаривать, думаю, не сказать бы вместо Красноярска Краснодарский.
1: Еще бы чуть-чуть ты споткнулся об арбуз, упал в кукурузу.
0: Да, и под солнухом накрылся. Да. Вот, ну и поехали. Кто там у вас, кстати, лук режет?
1: У кого?
0: Значит, не у Костика, значит, у Лехи.
2: Так, Наталья Подобаева спрашивает, ребята бухают, лук режут?
0: Не, я просто слышал, что кто-то говорил что-то про лук мужским голосом.
1: Это космос. Давай вернемся все-таки к нашей замечательной группе, которая у нас называется Штурман.
0: И не режет лук.
1: И у тебя, Алексей, спросили, кто главный штурман все-таки вашей группы?
2: Ну, как сказать, вообще, как говорят, командир — это главный клоун в коллективе, поэтому, ну... как-то главный. Я выполняю в группе роль там музыканта, автора песен, администратора, если надо, там еще что-то. Но,
1: знаешь, Алексей, я думаю, то, что ты засмущался, уже один из показателей того, что ты лидер, потому что мне понравилась жутко одна фотография. Я сегодня решил не пользоваться стандартными вопросами, буду задавать вопросы, которые сегодня меня буквально коснулись в течение дня. Все абсолютно вопросы будут заданы, которые меня коснулись в течение дня. И я заметил одну фотографию по поводу стаи волков и кто как вообще находится в стае. Очень занимательная история, да, ты, наверное, видел. Неважно. Самое главное то, что лидер у них прокладывает дорогу, какой бы ни был глубокий снег. Потом идут у них защитники, молодняк, старики, и в конце такие же умные, замечательные парни. Но, тем не менее, лидер не тот, который у нас по привычке человеческой собирает бабки себе в карман и едет куда-то отдыхать на виллу, а тот, кто действительно умеет проламывать дорогу себе и тем, кто идет следом за ним. Вот ты мне скажи по-честному, ты себя считаешь лидером?
2: Да, ну, как-то я не задумывался сильно над этим. Я скорее к этому отношусь так, что вот есть дела, которые я в группе могу делать, и я их могу делать хорошо, я их делаю. Если кто-то это сможет делать лучше меня, будет делать он. Потому что вот если, что касается иногда вот каких-то административных вопросов, скажем так, я бы, может быть, кому-то и уступил бы ими заниматься, но ими, конечно, заниматься никто не хочет.
1: Ну, такое обычно бывает. Я сейчас предлагаю.
0: Причем везде и всюду. Никто не хочет быть виноватым.
1: Я предлагаю нас эфир наш музыкой еще раз, после чего мы продолжим, пообщаемся уже более конкретно. Ребят, задавайте насущные вопросы по поводу творчества этого коллектива прекрасного. Задавайте вопросы к музыкантам. Я думаю, они вас уже после первой композиции не разочаровали. И думаю, обрадует еще больше после последующей композиции. Давайте, записывайте, читайте, запоминайте и задавайте вопросы.
0: У меня вот сразу возник вопрос к Лехе. Леха, вот три точки в названии песни. Это три буквы или одна?
2: Это одна буква.
0: То есть трек называется «Сука».
2: Да, и есть небольшая предыстория этого всего дела.
0: Ты можешь назвать имя этой женщины?
2: Я думаю, что это, скорее всего, некий собирательный образ, причем я думаю, что это не имеет отношения именно к женщинам, это скорее имеет отношение к некой ситуации. Я думаю, что каждый мужчина сталкивался в жизни вот с ситуацией, когда вот, ну, скажем так, нелегко. Вот. А что касается этой песни, еще такую вещь я сейчас вспомнил. У нас есть песня «Дура», и она с какого-то момента, после того, как были высказаны претензии в адрес этой песни, вот если где-то приходилось писать ее название, я и писал так: «Д, три точки, Ра». Потом появилась песня «Сука», и, естественно, она стала записываться так же. Слава богу.
0: Слушай, тебе надо срочно собирать составной альбом.
2: А есть.
0: Где
2: есть,
0: собрать, кстати, именно такие песни? Сука, да. Дура, что там популярно еще? Шалава. Это, шалава уже была, песен, да, у нас?
2: Или, может быть, к счастью, таких песен так как бы особо нет, но у нас вот есть альбом, который называется «Дура». Есть альбом, который называется «Сука», но мы его разбили как бы вот аббревиатуру «Сука», то есть «Своенравный, упрямый, капризный ангел». Что такое «Сука»? Своенравный, упрямый, капризный ангел. И вот сейчас альбом, который мы записываем, я надеюсь, что мы его все-таки назовем «Красавица». И у нас получится такая трилогия. Дура, сука, красавица. Почему-то я не додумался взять песню «Дура», тоже ее как бы показать. Но вот по песню «Сука» вспомнил, потому что мне очень нравились стихи в ней. Она сочинилась под такой басовый риф. И когда я ее в группу принес, сказали: «Нормально, давай». Правда, играть как бы, ну, каждый раз приходилось объяснять, что: «Девушки, вы не обижайтесь, это вот все-таки не к вам». Ну, в общем, давайте послушаем.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системных. Всем привет, привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И у нас в гостях сегодня группа «Штурман». Железногорск, Красноярский край. Вот, и сейчас у них глубокая ночь. Вот, и опережая Костецкого, сразу вот зачитал я вопрос, каких годов эти песни, Пашка спрашивает. Вот, перед эфиром мы с... Леха, давай ты сам вот еще раз расскажешь то, что ты мне говорил про вот набор этих песен.
1: Про каких годов? Ну, скажем так, песня «Сука», эта песня, скажем, она входила в альбом, записанный в 2007 году. Мы альбомы пишем очень редко. Чаще нам удается делать какие-то концертные записи. Вот, студийная практика у нас всегда проходит тяжело. Поэтому вот, как бы, это с предыдущего альбома, можно так сказать. Потому что... И песня «Красавица» — это песня из недавнего альбома, который сейчас пишется. Я сейчас не помню, как, там, в каком году она была записана именно. Ну, в принципе, написана...
0: Ну, уже девочка с тех времен родила двух детей.
1: Да, то есть я сейчас понимаю,
0: у
1: что...
0: У нее новая семья.
1: Она была где-то в начале 2000-х, Таней. Мы ее взяли, ну, через какое-то время в репертуар эту песню. Ну, то есть, вот, как-то так. То есть, а песня «Сука» — это песня, записанная в 2007-м, а когда она была написана, ну, где-то вот, за сколько-то времени до этого.
0: Слушай, ну, а в чем беда именно студийного процесса? Почему так
1: ну, как-то вот...
0: Сложно.
1: Нам очень сложно собраться в одном месте. Что приходится иногда проводить целый комплекс... как сказать, консультации, переговоров, чтобы доехать наконец-то до студии и сесть и начать запись. Вот. Сейчас вот как бы это происходит каким образом? Вот, допустим, голос, барабаны и басы мы записываем непосредственно на студии. Есть такая студия в Красноярске хорошая, на которой мы сейчас пишем. Вся. А, допустим, гитары, вот, наш гитарист, он записывает дома. Ну, просто потом треки пересылает звукорежиссеру, и он уже там ставит. Потому что, ну, до Красноярска от Железногорска ехать порядка полутора часов. Ну, то есть это время тоже съедается.
0: Вот я сейчас, знаешь, прям сразу задумался о качестве дорог. Ты сказал, что это примерно 40 километров до Красноярска.
1: А там же еще мало того, что до Красноярска, еще же по Красноярску.
0: Мы обычно
1: кладем полтора часа, потому что если вот без пробок чистой езды, бывает, что за 50 минут можно доехать. А бывает, что вот где-то встрянешь. Поэтому приходится прикидывать.
0: Ну, я тебе скажу, у тебя, кстати, не самый сложный процесс. У нас тут недавно была группа «Сатисфакция» в гостях, Севастополь. Так у них лидер, автор, вокалист, то есть вот он... в дальнее плавание ходит.
1: Ага.
0: То есть он грузится на баржу и по всем Европам катается. И он каким-то образом присылает ребятам материал с парохода, пока он там как говно в проруби болтается на своей железной банке, они все это делают. И потом он там через 2-3 месяца приезжает, они это все по-быстрому вместе сыгрывают, если успевают записывать. Так что у тебя еще не самая страшная ситуация, поверь.
1: Да, по сравнению с этим, конечно, у нас тут все в порядке.
0: Вот. Костик. Костик. Мы Костика
2: потеряли. Ну я здесь.
0: А что ты молчишь? Чего ты молчишь-то все?
2: Во-первых, я не привык перебивать.
0: Лук дорезал.
2: Абсолютно не так, как, Захар, ты хочешь.
0: Ты лук дорезал, я понял.
2: Да. Я перебивать не умею, в отличие от тех людей, которые умеют заниматься строительством, вообще руки золотые. У меня другое понятие. У меня понятие рукожоп. Ты когда-нибудь книгу видел рукожоп?
0: Да, это рулон туалетной бумаги, который висит у меня на стене, читаю каждый день много раз.
2: Вот, молодец. Я ей пользуюсь, это моя настольная книга практически. Алексей, знаешь, какой вопрос у меня к тебе возник? И, в принципе, как я и говорил, то, что вопросы будут, они абсолютно не связаны каким образом с теми вопросами, которые задавал группам до этого. Что ты испытываешь, когда идешь на репетицию?
1: Радость, что наконец-то опять репетиция.
0: У божечки, я собрал этих ребят вместе.
2: Сейчас, Зухер, секунду. Ну, ты только что про Красноярск долго разговаривал, дай мне сказать. Смотри, Алексей, я знаешь, про что спрашиваю? У тебя в этот момент в голове идут тупо шаги, или ты что-то себе напеваешь, или ты уже думаешь о будущей песне, или ты что-то придумаешь, как развивается твой поход до самой репетиционной базы?
1: Ну, поход до репетиционной базы обычно начинается с того, что мы созваниваемся, до этого мы несколько дней созваниваемся, договариваемся, потом мы в какой-то точке собираемся, садимся в машину, едем на репетиционную базу. Вот, и все это время как-то вот, в общем, голова забита мыслями о том, что еще надо сделать, какие дела. Вот, и уже репетиция, чем меня радует, это то, что вот когда мы заходим на реп-базу, там все дела остаются за дверью, и мы там занимаемся только музыкой. И в конце концов, вот как бы организм получает кусочек, вернее, не кусочек, получает необходимый творческий процесс, без которого, в принципе, как бы, ну, тяжело.
2: Это абсолютно всех участников, или только ты считаешь, что это твое мнение, и коллектив к этому присоединяется?
1: Нет. Я, конечно же, за себя сейчас говорю, потому что мне сложно вот как-то проникнуть как-то вот во внутренний мир своих коллег. Но я надеюсь, что им тоже репетировать нравится, потому что, ну, когда вот мы собираемся вместе, начинает звучать музыка, вот тогда вот как-то вот сразу все меняется.
2: Ну, на такой позитивной ноте давайте перейдем к следующей песне. Как называется запись?
0: Ничего не бойся.
1: Ага. Ну вот я хочу сказать вот об этой песне. Я сейчас понимаю, что, может быть, надо было мне быть посмелее в подборе как бы записей. Песня «Ничего не бойся» — это песня, которая записана с концерта. И еще во время прослушивания, возможно, вы услышите духовые инструменты в этой песне. Это наши как бы друзья. Был замечательный в Железногорске такой джазовый оркестр, назывался он New Age Brass Band. И мы помогали друг другу. И вот как бы выступали вместе. И вот духовая секция в этой песне нам помогла. И вот эта вот песня как раз вот концертная запись «Штурма».
0: Ну и поехали, ставим, слушаем.
1: Давайте.

0: Итак, друзья, 21.36 на моих зеленых системных. На красноярских системных сейчас получается плюс 5, да?
1: Плюс 4.
0: Плюс 4.
1: Час 37 у меня.
0: Вот, ну и в Воронеже час 31. Потому что Костик дорезал лук.
2: Ага. Нет, никакого отношения.
0: Слушай, ну я вот слышу, у вас хороший звук. Это вот как типовой клуб какой-то? Или это прям вот специально для концерта звук делали, там все выстраивали серьезно-серьезно? Или...
1: Скажем так, это запись с фестиваля. У нас тут периодически мы придумываем какие-то фестивали. Этот фестиваль назывался «Открытая музыка». То есть «Открытая музыка». Город наш Железногорск, он некоторым образом закрытый. То есть просто так не попадешь. И вот мы периодически собираем фестивали. И вот на этот фестиваль у нас были, приезжали группы из Красноярска, были местные. Ну и вот просто была возможность записать, записали. Правда, я слышу о грехе сведения. Надо, видимо, может быть, как-то собраться, подделать это все дело. Фестиваль проходил не в Доме культуры, но в специализированном учреждении культуры, которое называется «Центр досуга». Это не клуб, причем это был сидячий концерт. Надо отдать должное зрителям, потому что фестиваль длился порядка 4 часов, и они беспрерывно вынуждены были сидеть и слушать.
0: Но их, видимо, привязали предварительно перед концертом, чтобы...
1: Да, мы стараемся закрывать двери, то есть на замок, чтобы никто не мог никаким образом выбраться из зала, пока ничего не кончится.
0: Костик.
3: Я просто, знаешь, о чем думаю. Леш, если я не ошибаюсь, по-моему, Железногорск основан в 1954 году.
1: Так, вот я точно сказать не могу, но где-то да, вот. Все это было,
3: я почему помню? Потому что, как бы, в свое время Иосиф Виссарионович, дай бог ему уже там где-то наверху долгой жизни, тем не менее, после его смерти было очень много градообразующих городов, в которых была оборонка построена. Каким образом рок-музыка, тем более такого направления, может развиваться в городах достаточно закрытого типа? Либо наоборот, ей там легче, потому что туда не влазят те посторонние.
1: Дело в том, что если говорить про сегодняшнее время, конечно, какие сейчас проблемы? Интернет дает возможность доступа к любой новой музыке. Вот когда мы начинали в начале 90-х, то вот, ну, 89-й год, вот, когда мы там придумали группу, тогда действительно развиваться было очень трудно, потому что, ну, и это было связано, скорее всего, не связано с тем, что город закрытый, скорее это было связано с тем, чтобы была обстановка определенная в стране, то есть там как-то, ну, не было такого обилия музыки, то есть нужно было все где-то доставать, а в 13 лет, в 14, ну, как бы, не имея более старших знакомых, что-то такое найти, стоящее послушать, было достаточно тяжело. Сейчас-то, в принципе, закрытый, не закрытый, без разницы. К тому же, как бы, несмотря на то, что город закрытый, режим сейчас стал как-то более такой помягче. То есть, и приезжают к нам, и мы ездим.
0: И выехать можно там через 3 дня, да?
1: Нет, почему? Ну, кстати, на гастроли к нам стали приезжать, там и Дима Билан был, и Розенбаум, и там, ну, и просто там группа...
3: Алексей, в продолжение моего вопроса, вот, и Зухер тоже, в продолжение вопроса Зухера, есть вот от Павла вопрос, Николай, говорит, не хочу обидеть, он пишет, слушаю третью песню, в голове картинка 80-х, например, как группа «Телевизор». С тех времен, вот, ну, по стилистике, во всяком случае, у меня такие ассоциации, типа стиляк. Не знаю, как от этого избавиться, слушаю в первый раз. Я думаю, что ведется все к тому же самому.
0: И вот написал, опирались ли вы на какой-нибудь коллектив в начале своего пути?
1: Сейчас я попробую вспомнить. Причем, скорее всего, я сейчас скажу. Дело в том, что у нас тогда из записей, которые были в доступе, был «Аквариум» и «Кино». Вот, вот, наверное, на этом мы, может быть, чем-то и опирались тогда, в 90-е. Потом дальше, вот я читаю, да, что группа «Телевизор», «Ном». Ну вот насчет «Телевизора» и «Нома» я, конечно, как бы сомневаюсь, потому что группу «Телевизор» я слушать начал буквально недавно, хотя про эту группу я знаю давно. Очень интересная, кстати, команда. И по музыке, и по текстам. Так, ну, Ном, как бы, узнал эту группу немножко раньше. Тоже, ну, черт его знает. На самом деле, как бы вот на стиляк мы точно не тянем. Но, может быть, что-то, какие-то вот рок-н-ролльные старые ходы, может быть, звучат в нашей музыке. Вот, вот. Причем, хочу сразу пояснить, что вот эти записи, которые мы сейчас слушаем, они уже не совсем отражают то, что в группе происходит сейчас. Мы опять поменялись. Сейчас мы такой коллектив несколько постпанковый.
0: Слушай, извини, что я тебя оборвал.
1: Да-да-да.
0: Смотри, вот фотка, да, вот эта, которая у нас в теме. Это вот сейчас нынешний коллектив же, да, я так понимаю?
1: Да, это нынешний коллектив. Можно я скажу фамилии?
0: Нужно. Я вот тебе про это хотел. Я хотел, знаешь, еще сказать возраст. Да. Возраст.
1: Возраст. Ну, возраст как бы разный. Вот я самый старший, мне 41. Значит, я сижу вот в черной футболке с Цоя. Это я.
3: Кстати, Зукер, извини, Леш, на 2 секунды. В Железногорске возраст был законсервирован в 54-м году. Захар, на будущее.
0: Нет, я к чему этот вопрос задал? Я про то, что...
3: Вам сегодня 15, все, забудьте.
0: Группа звучит... как старая группа. Сейчас-то уже группа наполнилась молодыми ребятами, и тогда уже хер с ним, раз уж я всех оборвал, не дал никому ничего сказать. Вот с омоложением коллектива поменялась ли музыка? И да, продолжай дальше называть фамилии.
1: Так, музыка, конечно, не только даже с омоложением. Приходит новый человек в группу, приходит, он все равно что-то приносит, и мы, естественно, меняемся. То есть, причем не обязательно мы меняемся в сторону новой музыки. Вот, значит, от меня, получается, влево, если вот на лицевую это вот так вот смотреть фотографию, значит, в очках это наш барабанщик Александр Ионычев. Причем он не только барабанщик, он вообще саксофонист, пианист, в общем, он мультиинструменталист, профессиональный музыкант замечательный. Вот. Рядом с ним наш бас-гитарист Сергей Афонин. Вот он как раз самый молодой парень, и вот как раз он к нам в группу пришел, из группы, которая играла что-то более-менее современное и даже такую легенькую жесть, я бы так сказал. Вот. А, значит, справа, рядом со мной, такой светловолосый молодой человек, это Григорий Игуменов, наш гитарист. Вот так вот, когда Гриша пришел к нам играть, несмотря на то, что он человек более молодой, он человек, который, ну, в его игре прослеживается как раз такой блюзовый рок-н-ролльный мотив. Поэтому это тоже как-то влияет на то, как группа звучит. Так, вроде я всех перечислил.
3: Ну тогда, Леш, не откладывай в долгий ящик. Давай мы сейчас быстренько музыку послушаем вашу замечательную, после чего продолжим общение. Как называется композиция?
0: Трофейный ежик.
1: Вот, кстати, «Трофейный ежик». Я скажу два слова об этой песне. Во-первых, эта песня, ту запись, которая будет, ну, как бы прослушана, это запись, которая была сделана просто, ну, вот, мной, там, Иваном Батуриным, который записал клавишные барабаны, и в качестве гитариста я пригласил нашего гитариста Григория. То есть песня просто записывалась, а потом она попала в репертуар группы. И, в принципе, ее можно считать, что это, в общем-то...
0: А вот смотри, написано «Проект А». «Проект А».
1: Что, да, это «Проект будет? А». Ну, я его так назвал, «Проект А». То есть это песни, в записи которых музыканты группы «Штурман» принимают участие, но не обязательно эти песни потом будут в нашем репертуаре. Они сначала записываются, а потом я их предлагаю. И если говорят, что пойдет, давай, берем, играем, то да. Если не берем, не играем, значит, она остается «Штурман» «Проект А». То есть студийный проект. То есть мы записали, ну и положили.
0: И забыли.
1: Вот, песня «Трофейный ежик», она, несмотря что она так не совсем роковая, скорее такие частушки, она в репертуар была взята.
0: Ну и поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 21.49 на наших зеленых системных. 25.49 сейчас в Красноярске, в Железногорске. Вот, и с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Программа «Без воды». Сегодня в гостях у нас группа «Штурман». Вот, и давайте расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и завели мы себе WhatsApp, если кому удобнее там общаться, +7 902, сейчас я найду, где у меня это записано, я его выучить, вроде выучил, но как-то так вот, 75-00-59, периодически ошибаюсь. Вот, ну и...
1: Продолжаем.
0: Леш, знаешь, что хотел спросить? Тихо, все эфиры, все замолчали.
1: Все хотел спросить, смотри, вы вот пишете песни, собираетесь, насколько хорошо развита инфраструктура у вас для, в плане для организации группы, сочинения новых треков, музыки, записи и тому подобное?
0: Если, еще добавлю просто к этому вопросу, есть ли у вас в регионе такая вот, как, когда более старшие группы помогают младшим, и хорошо ли помогают?
2: Так, ну, насчет помощи, дело в том, что... Те молодые группы, которые есть сейчас, они вполне, ну, которые у нас в Железногорске сейчас вот есть, с которыми вот мы последний год как-то познакомились, даже совместные какие-то мероприятия поиграли, они, ребята, вполне самостоятельные. Я говорю, что сейчас с информацией хорошо, поэтому они как бы не нуждаются особо в помощи. Иногда мы даже, нам даже интереснее с ними пообщаться, поработать вместе, потому что, ну, как-то это люди свежие, у них как-то взгляд более... новый, не замазанный, как у нас. Вот насчет инфраструктуры. Есть у нас и студии, есть и как бы репетиционные базы, инструменты, в принципе, довозятся и изготавливаются. Все есть, в принципе, на чем делать. И слава богу, потому что я помню, когда начинали, опять же, вот я, если откатываться назад, что на самом деле условий было мало, и, точнее сказать, их вообще не было. Сейчас стало легче, по крайней мере, для того, чтобы как бы, группе где-то найти репетиционную базу. Не надо переходить по всем подвалам, какие только существуют в городе, и искать, где это нужно сделать.
1: Алексей, можно вопрос не по музыке?
2: Не по музыке, хорошо.
1: Да, у вас есть сейчас вот в группе возможность выйти на улицу, слепить снежок и дать любимому бас-гитаристу снежком в лоб?
2: Ну, вообще, возможность такая, безусловно, есть, просто они сейчас спят все.
1: Не, но я имею к тому, что уже снег выпал у вас, погода какая стоит.
2: Да. Снег у нас лежит, правда, я не пробовал. Он буквально там небольшой вот, небольшим слоем лег. Я не знаю, попробовать, лепится ли он.
1: А ему нельзя таять у вас сугубо все это строго. Ну что, кристаллизация снега происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все это понятно.
0: Не, ну можно просто гитариста об снег ударить.
1: Причем он стоит от снега, просто гитарист мимо шел.
2: Друзья мои, вот я немножко посмотрел в чат, вот тут есть несколько неотвеченных вопросов, вот на которые, я думаю, что стоит ответить. Вот Наталья Сподобаева спрашивает, не женоненавистники ли мы? Это, видимо, в связи с песней «Сука».
0: Да, это по поводу «Суки и дуры» было, да.
2: Мы не женоненавистники, все у нас, как бы мы все женаты, и у некоторых есть дети, и все нормально, то есть никоим образом. Дальше, вот от Алексея Польского вопрос есть, а что рождается в первую очередь, слова или музыка? Бывает очень по-разному, если это происходит вместе, это самый лучший вариант, я бы так сказал.
0: Вместе с кем? Или вместе в каком?
2: Когда музыка вместе со словами появляется параллельно, и вот как тогда гармоничнее, потому что подбирать на готовый текст музыку или на музыку придумывать слова, это такое страдание.
0: Хорошо, перефразирую вопрос. Перефразирую вопрос. В каком месте тебе чаще всего приходит вместе?
2: Вместе? А, где угодно. Очень много песен я сочинил, когда куда-то шел. Они поэтому примерно в одинаковом ритме все.
0: То есть ты похож, вот, знаешь, есть такой образ безумного поэта, который в столовой хватает салфетку, начинает рисовать на ней кетчупом какие-то слова, там что-то такое. У тебя такое случается? Или все тихо, мирно проходит?
2: Я старался всегда скрыть все вот эти процессы, которые во мне происходили. Я научился запоминать. Поэтому обычно бывает, что я уже сочинил все, а тогда уже я беру листочек бумаги и мучительно записываю то, что сочинил. Были моменты, когда там по 3-4 песни приходилось писать за раз, потому что они сочинились уже, и даже бывало, что группа уже играет, а нет записанного текста.
0: А это как, похоже на диктант?
1: Я тебе больше скажу, в свое время, 2000 лет назад, у индейцев Майя, когда была столовая, но всем понятно, что там вытирались не салфетками, а камнем, они высекали, а теперь мы пользуемся этим как календарем, понимаешь? И, может быть, через 1000-2000 лет кто-то посмотрит и скажет, нифига себе, ролик классный, но это о чем-то говорил о своем в свое время.
0: Тогда чистил лук.
1: Я почему перебил? Для чего перебил? Для того, что есть очень классный вопрос от Павла, причем, видимо, сформирован очень глубоко и очень здорово. Читал ли Алексей ты его?
2: Я вот пытаюсь до него добраться, потому что я вот вижу, что БГ, Цой... Если можно, я зачитаю. Так, получается, начали играть в 89-м году, в 14 лет, ну в 13 лет, опирались на БГ и Цоя, а спустя год, как вы начали играть, погиб Цой. Лично вы как-то переживали это событие? Лично я, да, очень тяжело. Потому что я был подростком, Виктор Цой был и остается, в общем-то, одним из моих любимых музыкантов. Я до сих пор с удовольствием слушаю записи группы «Кино». И тогда просто, ну да, очень тяжело переживали.
0: А я тебе сейчас каверзный вопрос по этому поводу задам.
2: Неожиданно все это произошло тогда, и, конечно, это было все очень тяжело, да.
0: Каверзный вопрос тебе по этой теме задам. А вот ты считаешь, что он вовремя погиб?
2: А это, видишь, как, если с точки зрения вот того, что было дальше...
0: В плане музыки, я сейчас не про политику, не вот именно в плане музыки.
2: Я скажу так, он как бы вот с точки зрения вот коммерции всей, которая потом произошла, да, вовремя, но при этом, при всем, я очень много в жизни интересовался и группой «Кино», и Виктором Цоем в частности. Прочитал очень много книг, у меня много книг есть. И у меня возник образ этого человека, который вот как раз никоим образом не подходил на человека, который должен был уйти молодым. Он скорее вот должен был дожить до старости. Как бы, ну не знаю, уехать куда-нибудь, жить в Японию в конечном итоге. Сказать, ну вас с вашим рок-н-роллом, там, достичь просветления и дзена. И, в общем-то, жить себе счастливо дальше. То, ну, такой вот человек. Допустим, если там брать там Летова, то, ну, человек, который по краю ходил все время, в конце концов, но и то он сколько прожил. А с Цоем то, что произошло, мне кажется, что это как раз очень грустная история, вот случайная авария. Но если с точки зрения того, что потом произошло, вот эта вся мания, которая возникла, да, вот как-то вот вовремя, хотя это очень нехорошо так говорить, потому что произошло, ну, грустно.
0: Не, а я вот как раз не со зла этот вопрос задал, а именно вот в плане, чтобы услышать твои комментарии, отношения к тому, как формировалась его жизнь. Вот. Ладно, ты читай дальше. Там Пашка же старался, смотрел, так, тебе ведро дальше текста написал.
2: Так. Когда стали... Так. Когда стали чуть постарше, не возникало ли мысли, вот типа родился я бы чуть раньше, то, возможно, играли бы с ним вместе. Скорее бы меня порадовало, если бы группа «Кино» существовала бы до сих пор, и вот они бы, как вот, допустим, группа «Аквариум», выпускали бы альбомы до сих пор, или там группа «Алиса», или «ДДТ», или там, допустим, «Роллинг Стоунс», которые уже не знаю, сколько лет они работают. Это меня порадовало больше. Смогли бы мы с Виктором играть вместе, не знаю. Мне кажется, что есть люди, которые очень круто выбирают себе друзей. Я, кстати, тоже. Вот. Так. Значит, развивались бы ли мы параллельно? Ну, если бы группа «Кино» существовала бы до сих пор и выпускала бы альбомы, я думаю, что я с интересом бы слушал то, что они делали. Может быть, что-то бы влияло на нас, неизвестно, кстати. А может быть и нет. А может быть, разочарование какое-то. Но в любом случае, все были бы живы. Так, дальше пишет Павел. Объясню, к чему это. Цой стал для меня отцом, а я с него начал свой панковский путь. Ну, кстати, да, мы тоже... именно вот почему-то с группой Кино мы ударились именно в панки. Ну, правда, не в панке, а такое около панковское у нас было настроение. Держусь его до сих пор, но вот все-таки немного жалею о том, что не застал то время, не почувствовал все то время, эту музыку, так как родился в 91-м году. Ну, я могу сказать так, что, конечно, большое счастье, когда вот твой любимый исполнитель жив, здоров и выпускает альбомы. И ты каждый альбом ждешь как подарок и с удовольствием его потом прослушиваешь. Ну вот для меня это время, вот, что касается группы Кино, было достаточно коротким, буквально там 2 или 3 года. И потом все это закончилось. Ну и...
1: Алексей, я думаю, знаешь, да. Смысл всего этого вопроса был адресован именно вашему коллективу по одной простой причине. Потому что, во-первых, у вас, несмотря на такую... как сказать, мощность и музыкальный... Как знаешь, мой говорил отец, то, что говорит отец, то, что музыка Кино очень тяжелая сама по себе, несмотря в каком виде она исполняется. Я думаю, что ваша группа просто, она далеко не подражательна, но сам смысл и суть вашей композиции в том, что она достаточно серьезная, она очень грузная, но при всем этом насыщенная. От нее получаешь определенные эмоции, определенные чувства, от которых все-таки получаешь больше слушаешь, чем думаешь о том, а что там не так, а что тут не так. Я думаю, именно с этим и вопрос Павла связан. И у меня следующий вопрос, с удовольствием послушаю следующую композицию. Как она называется, Захар?
0: Ой, тут вот. Все сложно. Тут все сложно. У меня есть Rock'n'Roll Baby и Rock'n'Roll Baby 2.
2: Да, да, да, да. Тоже вот интересно.
0: А планируете ли выпустить Rock'n'Roll Baby 3?
2: Есть Rock'n'Roll Baby 3.
0: А, уже есть.
2: Записи. Есть даже 4.
0: Охренеть.
2: Там уже дальше это все пошло в блюз, и достаточно скучно это, мне кажется, слушать. А вот Rock'n'Roll Baby, на мой взгляд, вот песня, скажем, она отражала для меня определенную ситуацию, когда вот группа Штурмана существует, в принципе, достаточно давно, и вот пришло новое поколение музыкантов, и начались разговоры, что не пора ли Штурману идти на пенсию. Вот такие вот разговоры. То есть молодая шпана пришла, которая хотела стереть нас с лица земли. В результате, к сожалению, я считаю, что большинство тех коллективов, которые тогда возникли, они разошлись. А мы остались.
0: Оно так всегда и происходит, на самом деле.
2: Вот, и девушка эта вот Rock'n'Roll Baby, она как-то нам осталась верна, в отличие от них. Давайте послушаем. И девушка эта вот Rock'n'Roll Baby, она как-то нам осталась верна, в отличие от них. Давайте послушаем.
0: Поехали.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

небо, синее море. Мы здесь, нас двое. Рыжее солнце, золотой пляж. Мы здесь, пляж наш. Гладят песок, волны, ветер. И будто нас двое во всем этом свете. Катится солнце,

Белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра или из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля низким северным небом, и будто нас двое во всем мире этом. Вертятся стрелки, кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп, счетчики, стоп, диски, остановись.

встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы с моей примесью некоторых слов в припеве.

0: прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
1: На пути. Группа «Фильм», город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.

призму чужих желаний нащупать почву, посадить в нее дерево. Говорят, смысл жизни в любви, продолжение в

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.